Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hit News. Лайфхак.
2: С возрастом наши когнитивные способности ухудшаются, однако остановить этот процесс в наших руках, в прямом смысле этого слова. Американские ученые провели серию экспериментов и выяснили, что если делать привычные дела не ведущей рукой, то мозг перестает работать на автопилоте и начинает активнее строить новые нейронные связи. Допустим, чистка зубов левой рукой для правшей – идеальный ежедневный тренажер для мозга. Этот процесс ученые называют нейропластичностью, когда мозг адаптируется к новым задачам, так же, как и мышцы, к упражнениям. И помните, чем чаще вы даете мозгу непривычную нагрузку, тем выше ваш когнитивный резерв, что позволяет отсрочить старение и другие неприятные заболевания. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: продлить жизнь, достаточно начать правильно питаться и регулярно употреблять полезные напитки. По словам диетологов, наибольшую пользу для сердца, мозга и организма в целом могут принести зеленый чай, кофе, вода, черный чай и кефир. Эти напитки богаты антиоксидантами, помогают бороться с воспалением, поддерживают работу сосудов и здоровье кишечника. И хотя считается, что эти напитки способствуют долголетию, все же не стоит забывать, что регулярное употребление воды, чая и кофе без избытка сахара не продлят вашу жизнь сами по себе. Необходимо все же отказаться от вредных привычек и начать вести более здоровый образ жизни. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Хит Ньюс. Еда. Далеко не каждый знает, что оливки и маслины – это один и тот же плод с разницей в степени зрелости. Но еще меньше людей знает, что полезнее. Эксперты рассказали, темные плоды, маслины, являются более зрелыми. Однако черного цвета можно добиться как естественным дозреванием, так и специальным окислением кислородом. Добросовестные производители всегда сообщают об этой процедуре на этикетке. Оливки же зеленого цвета, в отличие от черных, не проходят этап насыщения кислородом, хотя и обрабатываются для удаления горечи. В остальном, с точки зрения пользы, они примерно равноценны. Выбор зависит в основном от вкусовых предпочтений. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM. Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: соцсети.
1: Мы уже неоднократно говорили о том, что не стоит доверять всем лайфхакам из интернета. И вот еще один новый тренд среди зумеров, который заставил стоматологов сильно поволноваться. Все дело в погоне за голливудской улыбкой, которую молодые люди пытаются добиться через дешевые отбеливающие зубные полоски. Секрет их работы кроется в перекиси водорода и карбамида, которые агрессивно осветляют эмаль. Однако многие ради усиления эффекта специально игнорируют инструкцию, держат средства дольше положенного. Как итог, поговорка «много, не мало» не только приводит молодых людей в стоматологические клиники с поврежденной эмалью, ожогами и острой болью, но и заставляет выложить кругленькую сумму, чтобы исправить свои ошибки. Вывод один. Читайте инструкцию внимательно и не рискуйте своим здоровьем. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Каждому по хахашке с утра пораньше.
1: Доброе утро, друзья. У нас вторник, 30 июня. Замечательный денек. Не знаю, надо что-то сегодня такое хорошее прям сделать. Теплое, солнечное.
0: Ну ты как минимум...
1: каждому человеку досталось...
0: Как минимум, Терешкова сегодня уже что-то сделала. Она принесла клубнику.
1: Причем клубнику с грядки.
0: Обычно с деревьев. Но
1: собранную тут, да, буквально собранную. Вчера.
0: Только не собой.
1: А ты знал, ну, вообще, мы не знаем наверняка, где собрана клубника, которую мы покупаем.
0: Если бы мы знали, где это, мы не знаем, где это.
1: Да-да-да. Но клубничка просто супер. Спасибо всем, кто ее собрал для меня. Сегодня мы отмечаем кое-какие праздники. Мы не можем без праздников, ты же понимаешь.
0: Потому что жизнь – это сплошной праздник.
1: Конечно. День экономиста. Я не поддерживаю, не люблю экономить, но, видимо, один человек в отношениях точно должен быть экономистом, чтобы отношения были положительными.
0: Обычно, когда он появляется, девочки говорят, что он жадный.
1: Да-да-да. Еще сегодня день верной жены.
0: О, прекрасно, как два праздника сходятся.
1: Да, не зря. Ну и Всемирный день социальных сетей.
0: Вот это вообще ни разу туда не подходит.
1: Почему тоже подходит?
0: Потому что верность и соцсети – это, на мой взгляд, разные вещи.
1: Да, верность и соцсети не соединяются.
0: Да, приходится экономить чувства, чтобы в соцсетях не распыляться.
1: Если хотите быть верными, лучше в соцсети не заходите.
0: Ладно, но можно просто поздравить тех, кто ведет соцсети, блогеров каких-то, владельцев каких-то телеграм-каналов.
1: А? Для кого это работа? Можно поздравить этих людей?
0: Конечно. Все. Так, в этом часе поговорим о знаках препинания. Угу. У них проблемы.
1: Окей.
0: Вот. Ну и расскажу, где надо париться, не надо париться, чтобы купить билеты на поезд, а вот когда уже купили их, начинают париться.
1: Какой ужас!
0: Каламбурита вот такой.
1: Плохой расклад.
0: Нет, новость хорошая. Вот, Двига Лопес будет в этом часе, наша физкульт-минуточка.
1: Без спорта никуда.
0: И IQ Battle. Это игра, в которой мы по традиции разыграем крутые призы от радио Хит FM.
1: Адамов и Терешкова здесь, на месте. Всем доброе, бодрое утро!

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 7:09 в Москве. Всем доброе утро.
2: Вот тебя в школе как учили заканчивать предложение?
1: Точка.
2: Точка. А точка — это теперь красный флаг в конце предложения, понимаешь?
1: Троеточие, что ли,
2: вот.
1: Теперь?
2: Сотрудники, которые ставят точку в конце каждого рабочего сообщения, выгорают на 50% чаще. Вот так,
1: ну,
2: вот.
1: Это, скорее всего, они очень агрессивные или злые, или обиделись. Точка, она такая, она сейчас
2: нет, когда ты
1: нулевая.
2: Я вот когда обиделся на человека, я троеточие ставлю. То есть там, знаешь, такое... Сама такая, тебе вот пишу часто, и троеточие ставлю.
1: Ну, а я просто скобочку одну.
2: Вот без всего.
1: Вот. Да, ты видела,
2: как ты общаешься вообще в соцсетях?
1: Как?
2: Тебе сегодня я прислал сообщение утром с вопросом, работает ли такси, ты такая... Работает, перезагрузить. И следующий раз перезагрузи телефон. Еще не хватало просто, что ты еще меня обозвала как-нибудь. Неуч, знаешь, из этой серии. Ты хоть смайлы ставь. Ты... Вот Терешкова даже точки не ставит. Вот это красный флаг, я считаю. Она снизила мою трудоспособность, и я выгорел на 47%, нет, пока доехал.
1: И это я тебя воспитываю, чтобы ты сразу вот готовился к жизни суровой.
2: Ну не так, знаешь ли, перезагрузить. Работает, перезагрузить. А еще
1: работать надо больше.
2: У меня, например, есть привычка, я почему-то после каждого предложения восклицательные знаки ставлю. Не знаю, почему.
1: Вот
2: мне...
1: это ты кричишь, человек.
2: Не, вот в том-то дело, что нет, как раз. Я могу и там нежно сказать, боже, какие Диана, какие усища, и поставить восклицательный знак, понимаешь, могу.
1: Мне кажется, в этом случае будут даже полезны голосовые сообщения, там хотя бы интонацию.
2: В этом случае потом, знаешь, Диана, какие усища, такая восклицательная, и просто следующим будет троеточие просто.
3: Реклама. Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Лопес. Мигаэль Лопес. Прорабатывай мышцы, прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 16 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим еще 10 минут, посплю и встану.
2: Нет, надо уже вставать, хватит. У нас сейчас очень крутая зарядка, называется упражнение Hard Work. Hard Это как work. Раз для тех, кто любит посерьезнее, потяжелее, по-хардворкить. Сделаем это с удовольствием. Для упражнений нам понадобится степ-платформа, штанга оптимального веса. Ложимся на спину, стоп на платформе, штанга чуть ниже живота. Делаем ягодичный мостик. Угу. Очень классная вообще история. Поднимаем ягодицы, тело в одну линию, задерживаемся в верхней точке. Вот, да, вот. И там, как раз, когда мы будем в верхней точке вместе со штангой, ягодицы наверху, там мы делаем пульс вверх, то есть возвращаемся туда-сюда, туда-сюда, двигаемся вперед-назад, вперед-назад.
1: В общем, ложитесь просто, ноги закидываете на платформу и пятую точку поднимаете вместе с тяжестью, вот и все, на ней.
2: Я вот подумала, а если ноги закинуть на плечи? Наверное, это будет потяжелее. Да и, в принципе, второго человека можно как-то тоже к спорту
1: привлечь.
2: Какой-то
1: цирк Дю Солей получается, если честно.
2: Если на плечи?
1: Ну, конечно, вот. Я это упражнение, когда вижу в спортзале, когда девушки делают, я, во-первых, не понимаю. Ну, я просто не знаю технику, поэтому мне интересно всегда, зачем они резиновый коврик стелят себе на живот.
2: Ну, ты же лежишь.
1: Нет, на живот,
2: да. Потому что как штанга...
1: Гриф.
2: Очень тяжелая. А-а-а. И она давит, и неприятно.
1: Ну, кстати, да. Ну вот, я каждый раз, когда вижу это упражнение, когда девушки делают, мне хочется прям, знаешь, вот прям аккуратно стоять.
2: Предложить свои плечи.
1: Нет, и вот так вот пальчиками аплодировать, ну, чтобы не смущать человека. Пальчиками просто, боже, какая сила. Это да, Халк, это Халк.
2: Это да. Вот. Это красиво, и потом ягодички будут так гореть.
1: Заходите в группу ВК Hit FM, там есть как раз видео этого упражнения. Либо заходите в мессенджер

0: Адамов, вот тебя бы Илон Маск не взял бы с собой на Марс.
1: Это почему?
0: Потому что слишком космический.
1: Что?
0: Непонятно, что было бы с тобой в этой, как она называется, штуке, которая летит как раз на Марс.
1: Штуке, которая летит?
0: Ну, как она называется?
1: Ракета.
0: Нет, в ракете можно людям перемещаться?
1: Везде можно перемещаться, ну, наверное. Но в ракете нет. Вряд ли там можно бегать сверху вниз. Там типа, мне скучно, я побегаю, пока летим.
0: Он говорит, Адамов, ты слишком космический, мы не можем тебя взять.
1: Да. Давай просто признаем, что мы прочитали название песни и сразу потеряли мысль, как выйти на ней. Вот и все.
0: Нет, нет, нет. Вообще-то я хотела сделать тебе комплимент.
1: Ну, комплимент, что меня не возьмут никуда.
0: Потому что ты уже космический.
1: Прекрасно. Вот так, понимаешь? Да. Я не ем клубнику, потому что у меня перед глазами клубника.
0: У тебя космос в голове. Так, ладно. У нас IQ Battle. Да. Вот,
1: да, наступит... Давайте просто поиграем, давайте поиграем в игру, ребят. Прямо сейчас готовимся к IQ Battle. Все очень просто. Дозвонитесь прямо сейчас к нам в студию, и мы с вами сыграем. Звездочка 107.4, это номер прямого эфира. Звездочка 107.4. Прямо сейчас звоните. Напомню, нужны два слушателя. Играй с первым и со вторым дозвонившимися.

0: 7.34 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя лишь» на радио Хит ФМ.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Леня, город Оренбург. Лень, привет.
0: Привет.
2: Привет.
1: Вот скажи мне, пожалуйста, ты в зоопарке давно был?
2: Ну, годик назад.
1: Годик назад. Вот какое животное...
0: Это даже часто.
1: Какое, да, очень часто. А какое животное, вот ты считаешь, самым таким, знаешь...
0: Ну, деловым.
1: Деловым, да.
2: Ой, их много.
1: Ну, давай вот, ну я понимаю. Ну, вот жираф может быть деловым?
2: Жираф может быть, страус.
1: А, подожди, перечислять не надо. Мы сейчас не играем. Я просто поинтересоваться хочу. А вот какие дела могут быть у жирафа, что он такой делает? Что он с таким пафосным видом стоит?
2: Так он с пафосным видом стоит и наблюдает за всеми низкими-низкими людьми.
1: Он смотрит на всех свысока просто.
0: Конечно.
1: Понимаешь, вот.
0: Он все знает просто, все слышит.
2: А еще и нос задирает, когда смотрит на всех.
0: Ничего себе, какие там в Оренбурге жирафы.
1: Да просто целый сериал. Так, ладно, жирафы в Оренбурге. Так, ладно, против Лени будет Анна из Нижнего Новгорода. Ань, привет.
0: Привет.
3: Привет, привет, привет.
1: Так, Ань, скажи мне, пожалуйста, мне очень важно знать, вы готовитесь к моему приезду на Суперкубок или нет?
3: Ой, не знаю даже.
1: Не знаешь даже, понятно. Значит, про спорт с тобой не говорим. Жираф важная птица? Ну, в смысле, животное.
3: Важная.
1: Прекрасно.
0: Важная.
1: Я все спросил.
0: Ты расстроился, да, что не готовятся, Аня? Ты понимаешь, что это может быть сюрприз?
1: Я в шоке, потому что не то, что они даже не знают. Что я приеду.
0: Что ты едешь, а ты почаще говори, вот будут знать. Итак, дорогие участники, правила игры: каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответ.
1: Давайте делиться на карте, как вот обычно, мальчики, девочки.
0: Да все понятно, понятно.
1: Так, Леня, значит смотри. Какое животное любит важничать? Поехали.
2: Страус, пингвин, лиса, попугай, собаки, медведь, кокоду, лев, тигр, жираф, пума, кошки, собаки, орел,
1: павлин,
2: беркут, ястреб, павлин, сто пудов, лось, кабан, писец,
1: индюк,
0: удав,
2: индюк, удав,
1: фазан,
2: овчарка,
1: шпиц,
2: фазан, шпиц, питбуль, алабай,
1: цапля,
2: ротвейлер, цапля,
1: голуби, кстати.
2: Лягушка, голуби.
0: Ой, ну такое ощущение, что у вас прям все любят поважничать.
1: Ты видел, с какой мордой или что там ходят голуби по городу?
0: Это да.
1: Они говорят, Москва для гуль.
0: Они хозяева.
1: 28 ответ.
0: Очень неплохо.
1: Очень
0: Ань, ну ты понимаешь, да, как надо играть? То есть ничего сложного.
3: Я надеюсь на помощь.
1: Анют, только единственное, что связь чуть-чуть надо наладить, типа погромче говори просто и все.
3: Я за рулем, да, постараюсь.
0: Вот какой у тебя вопрос такой интересный, чудаковатый. Какие звуки может издавать подарок? Поехали.
3: Звук машины, звук мотоцикла, мяуканье, гавканье, шипение там змеи, стекла, музыки, шуршание бумаги.
0: Жужжание.
3: Звук коробки. Жужжание, звук коробки.
1: Плакать.
3: Плакать?
0: Плач. Писк.
3: Запах.
0: Мяуканье.
3: Аромат духов. Мяуканье. Гавканье. Кваканье.
0: Ой-ай. Вот такой может быть звук, мне кажется.
1: Да, подарок может звучать как ссора. Ваши подарки, знаете.
0: Кстати, да. Ну, тоже хорошо, молодец.
1: 16 ответов.
0: Ну и что у нас получается?
1: Победа за командой мальчиков.
0: У-ля-ля!
1: Леня, мы тебя поздравляем. Дарим тебе наш фирменный шикарный дождевик радио Хит ФМ. Теперь ты будешь самый стильный под самым красивым дождем. Вот, Анют. Ни в коем случае не расстраивайся. Спасибо тебе огромное за настроение. Звони еще.

0: Реклама.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. Т4Л. Этим летом все точно сложится.
5: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: 7:47 в Москве. Всем приветики.
3: В японских поездах теперь можно не только доехать, но и попариться. Вот так вот. Там запустили, попробовали. Во всяком случае, я не знаю, правда это или нет, но видео есть. Запустили вагоны с сауной внутри.
2: Это вообще... Это просто сказка, моя мечта.
3: Выглядит так, как будто просто в обычном поезде кто-то кондиционер выключил в плюс 50.
2: Нет, ну там реально прям сауны, я посмотрела видео. Но это было бы действительно очень круто, я бы тогда из поездов просто не вылезала.
3: А тебе не кажется, что возникает очень много вопросиков?
2: Каких?
3: Во всяком случае, к огромным...
2: Куда девается вода?
3: К огромным окнам.
2: Ну, я сомневаюсь, что там прям так все видно.
3: Ну, как вот с перроном. То есть
2: да,
3: изнутри вы как бы прекрасный перрон видите.
2: Вы все видите. А снаружи, мне кажется, там все-таки вот...
3: Затемнено?
2: Да-да-да. Ну, человек же все-таки в сауне-то не в одежде сидит.
3: Я представляю, вот, знаешь, приезжает поезд на перрон, тебя встречают, открывается дверь, оттуда пар выдается сначала. Ты выходишь красный. Как доехал? Запарилась! Вот.
2: Нет, ну, это реально может быть. Например, вот даже в моем сейчас фитнес-зале есть спа-зона, вот эти все парилки, они прямо с панорамным видом на бассейн. То есть полностью и тебя видят, и ты видишь. Ну, поэтому я не удивлюсь, если действительно такие поезда есть.
3: Это очень интересная штука, на самом деле, если честно. Но я не... Кстати, хороший вопрос, куда вода девается?
2: Я поддерживаю эту историю и считаю, что если проехать в сауне до Краснодара, это будет замечательная поездка.
3: Я тебе открою секрет. Я когда, вот я помню, маленький был, еще старые поезда были. Вот, в принципе, так все и выглядело. Ты в сауне до Краснодара ехал просто сутки, там полтора, чуть-чуть. Только единственное, что в одежде, понимаешь? Ну, то есть, потому что как бы...
2: Видишь,
3: это...
2: мир меняется к лучшему.
3: Мир меняется, да, вода появилась там теперь, полотенчика на голову. В общем, зайдите, пожалуйста, в мессенджер Макс, посмотрите, как выглядят эти чудесные поезда. Ну, давайте вместе позавидуем.

0: Реклама.
1: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит ФМ. Подъем.
1: Доброе утро, страна! Всем приветики. Сегодня 30 июня, у нас вторник.
0: Ты напоминаешь сейчас вот эту вот, знаешь, женщину в квартире, которая вот слишком бодрая с утра.
1: Когда ты слишком спишь, звонко.
0: Вот я расскажу сейчас. Я когда лежал в больнице там пару лет назад, у нас нянечка-уборщица приходила, она вот начинала убираться. Да. В 6 или в 7 утра она с песнями заходила. Начала,
1: анализы!
0: Не-не, подъем, мои хорошие!
1: Ну, а что? Заходите так с песней.
0: Она была гениальна. Я объясню, почему. Потому что она понимала, что грохотом своим и вот этими швабрами, которые она гремит.
1: Пением ведро, это другое.
0: Это бесит, а у пения оно как бы сразу бальзамирует, понимаешь?
1: То есть согласна. Ну, то есть тебе понравилось, зашло.
0: Да,
1: вот
0: да.
1: Почаще так надо делать. Да?
0: Ты говорить тебе, что зашло, или петь?
1: Мне петь. Так, помимо того, что мы отмечаем сегодня вторник, мы еще и отмечаем другой праздник. День разбрасывания монеток.
0: День разбрасывания монеток. Я всю жизнь мечтал.
1: Знаешь, мне кажется, я каждый день отмечаю этот праздник.
0: Откуда у тебя это? Где ты побираешься? Откуда у тебя монетки? Объясни, пожалуйста. 21 век.
1: Они у меня разбросаны по всей квартире.
0: Ты же серьезно?
1: Я тебе говорю, я не знаю, откуда они берутся, но когда я провожу какую-то уборочку, я везде нахожу. Понимаешь, на столе, под столом, под кроватью, в кровати.
0: А как же вот эта вот копейка, рубль бережет? То есть не вообще не про тебя.
1: То есть для меня уже монета — это часть интерьера.
0: А, вот он. Что-то, знаешь, есть копилки раньше были металлические, там монетки складывали.
1: Вот у меня были, а сейчас нету. Надо завести.
0: Сначала монеты заведи, потом копилку.
1: Монеты есть, надо их просто собрать.
0: Да. Так, в этом части расскажу про новый случай необычно раскрытой измены. Вот, а еще расскажу про роботов. Поговорим. Роботы
1: шикарно
0: пришли в нашу жизнь еще плотнее. Вот, в хит-гайде отправимся на свадьбу.
1: О, горько.
0: Практически. Ну, вот. Ну и, конечно, мне голосовым проще. Это наша любимая игра с вашими шикарными голосовыми сообщениями. Поэтому прямо сейчас заходите уже в мессенджер Макс, в группу Hit FM. Там есть задание. Выполняйте его голосовым сообщением. Отправляйте нам в личку в Максе. И вы получите подарок.
1: Адамов и Терешкова здесь вместе с вами. Мы продолжаем.

0: 8.07 в Москве. Всем приветики.
1: Вот такая новость. В Москве герцогиня одна раскрыла измену парня благодаря штрафу за самокат.
0: Ого!
1: Спокойно, успокойтесь.
0: Так, подробности нам нужны.
1: На самокате ничего не происходило. Вот. На фото с нарушителями, ну, они ехали парно, она узнала, как я сказал, парно, как будто это правильно. Вдвоем ползли на самокате. Вот. На фото с нарушителем она узнала своего молодого человека. Правда, второй пассажиркой оказалась не она. Слушайте, я знаете, что хочу сказать.
0: Ты не скажешь, что подвозил коллегу.
1: Да какая это измена, я вас умоляю.
0: Да вы что, конечно.
1: Вы серьезно? Ну вот 21 век. Какая девушка пойдет на свидание с парнем, который на самокате за ней заехал?
0: А что это может быть?
1: Это просто подвез коллегу.
0: Может быть, это его подвезли?
1: Может быть, вполне, кстати. Коллегу подвозил, подвернула ногу, повез на самокате, пожалуйста.
0: Ой, вы мужчины, конечно, друг за дружку всегда.
1: Вообще просто надо было сказать, это не я не езжу на самокатах. Это же ты, это не я.
0: Это похожий человек, в той же одежде.
1: Да, вот, кстати, да, бывает
0: же. Это кто-то специально сделал, и Ишка нарисовал.
1: Доказано, что в мире где-то, вот ты сейчас сидишь здесь, вот в своем этом... Тюле. Вот. Где-то в мире есть еще одна девочка, которая, как ты, выглядит, она также в наушниках.
0: Что значит в тюле?
1: Тюль на ней также, джинсы, вот, как на тебе.
0: Но она не работает на родителях.
1: Не важно, она может делать все, что... Может быть, она сейчас поезда встречает и провождает. Тоже имеет место быть. Но есть двойник.
0: В тюле.
1: Ты веришь в это?
0: Нет.
1: Не может, ты должна поверить мне.
0: Я одна такая на весь мир.
1: Вот. Ну, в общем, очень странная история. Но если так случилось...
0: Смотрите. Мужчины все напряглись.
1: Я сейчас объясню. Если так случилось, и это действительно была измена такая, то держитесь за этого парня. То есть представляете, какая у него харизма, что девушка изменила им, ну, точнее, он ушел в загул, назовем так, с девушкой, приехав на самокате за ней.
0: Это да.
1: Вот.
0: История странная. Другой
1: вопрос, что теперь все девушки сейчас будут прищуриваться и смотреть, кто на самокате едет.
2: На радио Хит-ФМ. Реклама.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово.
8: Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

0: 8.14 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя лишь» на радио Хит ФМ.
1: Что-то вот клубника горчит.
0: Это какая? Моя?
1: И творог горчит.
0: Что случилось?
1: И вот кофеечек горчит. Ты что-то, Семен Семенович, про Горько!
0: Вот. Ну, ты взял все испортил.
1: Отправляемся на свадьбу.
0: Давай.
1: Несколько простых правил подарков на свадьбу, ребята. Послушайте, пожалуйста. Почему-то летом в свадьбе просто тьма тьмущая. Что происходит, я не знаю.
0: Удивительно.
1: Действительно. А что, есть какой-то тенденций?
0: Ну, конечно, лето, тепло, хорошо. Самое время для свадьбы.
1: Вообще согласен. Летом свадьбы надо играть. Платье покороче, пиджаки прочь.
0: Потом все купаться.
1: В общем, поехали. Подарки на свадьбу. Несколько простых правил. Значит, мы начнем с денег. Это один из самых универсальных подарков, считается. Лучше заранее узнать, какую сумму планируют дать другие гости, чтобы не быть излишне щедрым или, наоборот, слишком скромным. Это самое страшное для меня вообще, когда все дарят деньги и не говорят, сколько. И ты такой... Такую сумму даже все такие, ну, смотрите, подмазываются. Они меньше, ну, ты, конечно, скряга.
0: Ну, да. Вот, лучше дальше. Вообще не говорить.
1: Подарки для... Ну, знаете. Дальше, подарки для дома. Вот посуду, постельное белье или бытовую технику стоит выбирать с учетом вкусов пары. То есть не надо дарить супницу, если вы не знаете, что... Если вы знаете, что, например, они не любят суп.
0: Или они любят шелк, а вы им сатин.
1: Это что такое?
0: Это ткань.
1: Хорошо. Дальше. Не дарите слишком личные подарки, если вы не очень близки, конечно, с молодоженами. К примеру, нижнее белье, это, мягко говоря, неуместно для супруги.
0: Особенно, если только невесте дарите.
1: А как ты себе представляешь, чтобы...
0: У меня для вас есть подарок, вот тебе.
1: Я прихожу на свадьбу, например, к тебе.
0: Кружка.
1: Вот тебе, значит, жениху твоему. Смотри, кружка, босс. Вот, а тебе вот, пожалуйста, чулки и так далее. Ты так себе... Я думаю, это будет очень плохая свадьба. Вот.
0: Ну, забавно. Это
1: дальше.
0: Было бы очень смело.
1: И, ну, конечно, последний пункт самый правильный, мне кажется.
0: Что там?
1: Но не на моей только свадьбе. Пожелание. Это самый верный подарок. Смотрите, вместо того, чтобы тратить много времени на выбор подарка, вложите душу в поздравление, которое будет искренним и теплым.
0: О, да. Мне кажется, это не работает.
1: Артем, ваш стол 15, так там же пусто. Ваш стол 15 с вашими пожеланиями туда. В общем, ребят, ладно, шутки шутками, запомните эти правила. Они простые, и их немного, запомнить несложно. Пусть всех пройдет свадьба хорошо.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня осадков не обещают и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, а днем до 21.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
9: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Костюм, носки, бритва.
12: Еще есть место.
11: Тогда берем еще костюм.
12: Мы превышаем допустимый вес.
13: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
14: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
15: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
14: Ха, а если ипотека не подходит?
15: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
14: И где это чудо?
15: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
14: О, спасибо, уже звоню.
16: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
18: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
19: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
20: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: голосовым проще.
1: 8:26 в Москве. Всем доброе утро. Это «Мне голосовым проще». Это самая классная утренняя игра с самыми классными, бодрыми голосовыми сообщениями.
2: Да, там, где их действительно ждут, в них верят и их обожают.
1: Да.
2: У нас сегодня есть классное задание для вас, друзья. Приезжайте к нам в деревню. У нас... И здесь нужно продолжить фразу.
1: Да. Приезжайте к нам в деревню. У нас есть...
2: Газ.
1: Ну, газ и так понятно.
2: Ладно,
1: у нас есть гуси.
2: И приезжайте к нам
1: Ладно,
2: в деревню.
1: Подождите.
2: У нас сладкая клубничка.
1: Вот, у нас есть клубника хорошая, бесплатная, вот так вот. Или, например, у нас есть колодезная вода.
2: Приезжайте к нам в деревню, у нас бани общие.
1: Пу-пу-пу. Так. В общем, да. Видите, мы пытаемся.
2: Чем смешнее,
1: мы,
2: тем смотри, лучше.
1: Вы думаете, мы не можем придумать вариант? Мы можем, мы просто оставляем возможность сделать это вам.
2: Конечно, но зачем же мы будем вам все подсказывать?
1: Совершенно верно. Итак, задача сегодня такая. Продолжите фразу. Приезжайте к нам в деревню, у нас... О-па-па-па-па, что у вас? Ой, сейчас как получилось, как утро прям. Па-па-па-па-па-па. Вот, у нас, значит, что, ребята, что у вас в деревне? Значит,
2: как петушок.
1: Свои сообщения отправляйте именно голосом нам в мессенджер Макс в личку. Записываем номер 8-925-007-1074. 8-925-007-1074.

0: голосовым проще.
1: 8:32 в Москве. Мне голосовым проще. Игрушка, где вы играетесь с голосовыми сообщениями.
2: От вас требовалось продолжить фразу. Приезжайте к нам в деревню. У нас та-да-да-там-там-там-та-да-дам.
1: А вот Михаил что записал?
3: Приезжайте к нам в деревню. У нас комаров некому кормить.
1: Угу. Ну, так себе реклама, конечно.
2: Согласен.
1: Я бы подумала. Евгения.
4: У нас есть синий трактор.
1: Все.
2: Опаньки.
1: Это опаньки, тот самый, что ли, из мультика?
2: Который едет к вам. Но он же, подождите, да, да, да. Значит, он доехал уже.
1: Ну, видимо, да. Не двигается пока, надеюсь, не сломался. Иван.
5: Приезжайте к нам в деревню. У нас карась в ванной плавает на улице.
2: Так в ванной или на улице?
1: В ванной на улице.
2: Как это возможно?
1: Ну, а, в ванную
2: корыте?
1: Поставили на
2: улице. А, в этом, я думал, в уборной.
1: Да. Алена.
6: Приезжайте к нам в деревню. У нас такой быстрый интернет, что страница грузится в аккурат к следующему посевному сезону.
2: А вот мне интересно,
1: это
2: она,
1: зато все успевает.
2: Она смеется или плачет там?
1: Мне кажется, одновременно.
2: Вот это вот, да-да, и смех, и грех, как
1: да,
2: говорится.
1: Да, Наталья.
7: Приезжайте к нам в деревню, у нас собака приносит тапки, но не ваши, а из соседнего дома.
1: Такое ощущение, что она сейчас их приносит.
2: Но не ваши, а из соседнего отеля.
1: Надо тихо-тихо говорить, что собака спит, отдыхает.
2: Устал.
1: Да, Дмитрий.
8: Приезжайте к нам в деревню. У нас комары перед укусом протирают кожу спиртом.
1: Какие молодцы!
2: Да-да-да. Сначала протрем, потом укусим. Кусь сделаем.
9: Приезжайте к нам в деревню. У нас там речка, лес, грибы, ягоды. Непаханный, непрополотый огород.
1: Антон, ну в конце этого не надо было добавлять, потому что люди бы уже...
2: Поехали.
1: Уже,
2: да.
1: Уже ехали, а уже так по они полпути были.
2: Да, так они развернулись, но там непаханный огород, там нечего есть.
1: Павел.
10: Приезжайте к нам в деревню, у нас парное молочко.
1: Ой, это хорошо, я, кстати, люблю. И вот Анна, давай еще Анну послушаем.
11: Доброе утро, приезжайте к нам в деревню, у нас все слушают Хит ФМ.
2: Но этот саундтрек сзади как-то вообще не воодушевил, чтобы ехать вам в деревню, если честно.
1: Нет, ну все слушают Хит ФМ, а это уже хорошо, это правильно.
2: Да.
1: Так, ну надо выбирать победителя.
2: Так, ну слушай, мне понравился вариант с комарами, которые протирают спиртом тело.
1: Мне захотелось даже на это посмотреть. Это у нас Дмитрий, поздравляем!
2: Дима, мы тебя поздравляем, дарим тебе наш фирменный Powerbank радио Хит ФМ. Ребят, на самом деле, вы все большие молодцы. Вот, поедем на дачу к каждому, в деревню каждому. Вот все прорекламировали.
1: Как всем мы заедем? Ну, гастроли отправляемся.
2: Продали нам путевки.

0: Реклама.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2?
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на туту, точка ру 6+.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» – каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
12: Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
13: В «Ленте».
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 8.44 в Москве. Всем приветики.
2: В Китае откроют первый роботизированный отель. Вот так вот. Роботы будут встречать гостей, регистрировать на ресепшене, отвезут багаж, уберут номер, приготовят кофе, обслужат завтрак и доставят еду прямо в комнату. Все вопросы можно будет решить через ИИ-помощника на разных языках.
1: Мне не нравится.
2: Я тоже
1: как же поговорить, а пофлиртовать на ресепшене?
2: Я вот тоже в шоке. А кто мне лебедя сделает на постели?
1: Да.
2: Вот это вот. С кем я в номере буду танцевать в полотенце на голое
1: тело?
2: Вот
1: это когда уборка приходит. Вот. Кто... Это же целое событие.
2: Кто в конце концов по блату лишний рулончик туалетной бумаги даст, понимаете? Кто в конце концов поможет халат отдельный
1: завернуть?
2: Нет,
1: доброе утро, кто пожелает. Всегда все работники отеля, они такие порядочные, они такие доброжелательные.
2: Кто вот лежак у Басика за скромный прайс займет?
1: Вот.
2: В конце-то концов. Ты роботу поди объясни.
1: Ты понимаешь, что к роботу не подкатить вообще?
2: Не, ну это уже хамство.
1: Я не говорю подкатить в плане подкатить как мужчина к женщине, а подкатить в смысле вообще ни о чем не попросить, у него на все будет сразу, да
2: не,
1: или
2: вот
1: нет.
2: Это, ты можешь сказать, вот это вот, как тебе сказать, харизму всю проявить фразы. Я сейчас такой скандал учиню. Вот, а робот скажет, сейчас загружаю информацию по скандалам последним. Жалобная книга, пишите, пожалуйста. Вот.
1: И, а знаешь, какие там будут наказания? А там 100% будет комната до двери без ключа по какому-нибудь тоже вот прикладыванию или что-то такое, которое можно заблокировать, знаешь, паролем. И робот такой, так, за плохое поведение сегодня до 21 вы не пройдете в свой номер.
2: Ну, у меня есть сразу ответочка ему, значит, смотри, пожалуйста. Беру телефон, а там капча, вот это, подтвердите, что вы не робот. Ага, съел, вот.
1: Ой, ну,
2: в общем,
1: это интересно, отель... но мне кажется, люди все-таки, они решают.
2: Ну, в общем, если кто-то прям очень хочет такое посетить, то отель появится на искусственном острове моста Жень-Джунь-Шань, и пока выговоришь, уже робот нужен. Вот, и примет первых гостей в 27-м году уже.
1: Окей, все, запомнили.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Совкомбанк.
3: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдар в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: радио Хит ФМ.
1: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Утреннее шоу «Будить Алиш» радио Хит ФМ.
2: Здравствуйте. 30 июня. Сегодня у нас вторник. И мы решили поговорить о миленьком, о таком хорошеньком, о питомцах, которые живут вместе с вами. Рассказывайте привычки вашего питомца, которые смешат всю семью. Ну, я уверена, у кого-то котика сходит с ума. Вот, например, у меня обожает играть с резинками для волос.
1: Открой секрет, у всех котики любят играть с резинками
2: да?
1: для волос.
2: Да? А мне казалось, что он такой необычный.
1: Стоит тебе положить резинку, вот проведи эксперимент.
2: Он находит резинки везде.
1: Вот, я тебе про это говорю. Возьми, покажи ему резинку для волос и положи в тумбу, закрой шкаф. Поверь мне, там окажется лежанка, и он будет там ждать, выжидать,
2: охотиться. Самое забавное, что у него 100% есть место, куда он все эти резинки приносит, и там просто такой клад.
1: Вот когда у меня был кот, он таскал кольца мои. Он прям брал и уносил их куда-то под диван все время.
2: Ну и еще, если говорить о моем последнем котике, мне кажется, он думает, что он собака. Потому что, чтобы я ему не бросила в сторону, он за этим бежит и приносит мне обратно. И опять вот так вот, давай играть.
1: Ну вот это не собака.
2: Не все котики так делают, не все, это я видела.
1: Я тебе больше скажу, я видел, как дети так делают. Ты кидаешь что-то, они тебе и приносят обратно.
2: Понятно.
1: Вот, видишь? Тапком кинь в него, он не принесет уже. Вот.
2: Это вряд ли, да.
1: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ, можно и там отметиться. Обсуждаем сегодня привычки ваших питомцев, которые смешат всю семью.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9 часов 8 минут в Москве. Всем доброе утро. Привычки ваших питомцев, которые смешат всю семью. Такая сегодня тема чувств.
2: Это забавно. Ми-ми-ми. Рассказывайте, делитесь. Может быть, если не у вас, то у ваших каких-то знакомых имеется. Мне, знаешь, что забавляет? Что некоторые животные реально любят играть в игрушки. И у многих есть прям реально любимые свои игрушки.
3: Ну, есть.
2: Вот, это как вот ребенок, знаешь, играет с одной игрушкой больше всего. Вот так же и животные выбирают себе. Дима пишет, у моей дочки два кота. Они прыгают на двери и по очереди и виснут на них. В общем, двери в ее комнату можно выбрасывать и обои менять, не знаю, что это за порода такая. Висят, просто растягиваются на двери.
1: Ну, типа того. Оксана пишет. Добрый день. Моей кошечке 12 лет. Весит она 10 килограмм. Бочонок такой. Ее любимое место – это спать под ванной. Что мы только не делали. Как не баррикадировали проход туда. Все летит в тартарары, она своим весом просто сносит там все. Как не отучали ее лезть туда, все оказалось тщетно.
2: Да, им если что-то нравится, у меня вот кот то же самое, я когда стилаю кровать, он обязательно под одеяло лезет, обязательно.
1: Тоже причем, это привычка.
2: Я одну накрываю, вторую накрываю, а он все еще там сидит.
1: Он
2: я
1: проверяет.
2: Такая, я такая думаю, так, сейчас у него кислород там закончится. Сидит под одеялом, не знаю, ему так нравится, он прыгает такой. Знаешь,
1: мне этот мир уже понятен. Закрой меня. А вот знаешь, еще на самом деле, у меня кот, например, он категорически не признавал кожзам. Ага. То есть он залезал в шкаф, я это потом только узнал, когда достал вещи. Он залезал в шкаф и ободрал все сумки, кожаные вот эти вот кожзам куртки.
2: Но кожу-то оставил?
1: Нет, кожзам.
2: Ага.
1: То есть он просто уничтожил вещи. А кожаные, которые были настоящей кожей, он не трогал.
2: Тебе повезло, Ленар пишет, вкусовая привычка нашей кошки сходить с ума от дыни. Уж очень она ее любит.
1: Неожиданно. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM. Можно там написать, зайти. А обсуждаем мы сегодня самые странные и такие, знаете, даже, наверное, просто забавные привычки питомцев, которые смешат всю семью.
4: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 14 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем какие-то прикольные всякие привычки и поведение ваших домашних питомцев, которые веселят всю семью.
2: Олесь пишет: моя собачка, одна из трех, идет спать только с вкусняшкой. Идет на кухню, берет одну из какой-нибудь грызулок и в кровать. Два наблюдает, как она смакует. Это хозяйственник серый, Татошка. А черный у нас капитан Вениамин Алексеевич. Любит рулить в лодке и машине, не оторвешь. При этом за дорогой не смотрит, но вид важный.
1: Класс. Татьяна пишет: если моей кошке чесать подбородок, у нее непроизвольно дергается задняя лапа. Это так смешно.
2: Вот еще про своего забавного кота вспомнила. Он со мной ванну принимает все время. Каждый раз, когда я залезаю в ванну, он залезает на край и начинает со мной играться, с водой играться. И прям сколько раз я пыталась его в ванну затащить. Он прям был очень доволен этого момента.
1: Я тебе говорю, это вообще классика.
2: Несколько раз даже провалился.
1: Вот, им это нравится почему-то. Я не знаю почему. У меня кот, знаешь, что делает по параллели? Следующий этап у тебя будет это, я тебе вангую.
2: Что?
1: Он будет, у тебя кухня, шкафы в потолок прям.
2: Да.
1: А тогда ладно.
2: Нет, там есть пространство.
1: Большое?
2: Ну, кот влез бы.
1: Вот, следующий этап, он будет делать из себя скалолаз. Он будет туда залезать, а спрыгивать бояться. И он будет орать там наверху. У меня такое
2: он
1: было.
2: Он там уже был, и надо посмотреть, может, там как раз склад резинок.
1: Вот, кстати, потому что мой туда лазил, и он залезал, собака сутулая, и орал оттуда всю ночь. И приходилось вставать.
2: Меня забавляет, как кошки реально залезают на какие-то шкафы, это прикольно.
1: Или знаешь, когда он приходит в 5 утра тебя будить, чтобы покормить, он лапой начинает царапать твои ноги, вот, и ты когда ноги, знаешь, так поднимаешь, одеялко под ноги залезло, ты закрыл ноги. Он поднимает лапой одеяло, и другой начинает царапать. Ну, мне
2: да,
1: так было.
2: Да.
1: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ, можно там отметиться. Обсуждаем привычки ваших питомцев, которые смешат всю семью.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня осадков не обещают и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем до 21.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752 750.

0: компьютерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905 Кирова 23.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:24 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем забавные привычки ваших питомцев, которые веселят всю семью.
2: Дианка пишет, у меня кошка очень любит резинки, прячет их везде, потом находит, у нее глаза прямо расширяются от радости. Да. Видимо, вот какой-то у них, я не знаю, какая-то помешанность на этих резинках.
1: Я тоже не понимаю прикола. Татьяна пишет, у меня кошечка Мак, просто крышу сносит, и у нее от цвета.

0: свежих огурцов и мандарин. Ничего себе. Зато морковку катастрофически боится. Слушайте, а как мандарин? Они же цитрусовые вообще прям не переваривают.
1: Алексей пишет, а у меня золотая рыбка, волнистый попугай. Если рыбка без движения в аквариуме, попугай садится к ней и кричит: «Вставай, рыба, вставай!» Класс!
0: Эльвира пишет, а доброе утро, Хит-ФМ. Наша кошка Ася постоянно контролирует сына, когда он идет в ванную. Сидит и караулит под дверью. А еще любит выкидывать вещи из шкафа. И любит, когда с ней занимаются, выполняя там команды. Сидеть ко мне, прыг.
1: Так, у меня кошка Нюшка любит отдыхать, жару в туалете на коврике, сама открывает дверь лапкой, снизу подцепляет, проскальзывает в щелочку. Если дверь за ней не закрывается, она лапкой ее пытается прикрыть. Когда выходит, на дверь лапами упирается. Я однажды была дома одна и еще не знала про этот прикол. Открывается дверь, у меня шерсть дыбом встала, и выходит деловая моя кошка. Сказать, что я ошалела, это ничего не сказать. А они могут, да.
0: У меня в деревне кот. Я недавно, ну, помню, когда последний раз был там, обнаружил следующую картину. Он берет семечки обычные и начинает грызть, и, не поверишь, шелуха отдельно, он их ест, то есть он их чистит.
1: Ого, Елена написала, кот скакал боком.
0: Скакал боком, это смешно.
1: Я обожаю это.
0: 8-925-007-1074, это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит-ФМ, пишите туда тоже. Сегодня обсуждаем самые такие, знаете, веселые привычки ваших питомцев, которые смешат всю семью.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:32 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем привычки ваших питомцев, которые забавляют всю семью.
2: Фалька пишет, что мой попугай любит ругаться плохими словами, а потом говорит, Петя хороший. Ай-яй-яй, вы ж научили, наверное.
1: Джерриат пишет, наша кошка, если ее берут на руки кто-нибудь, кроме меня, так страшно орет, как будто ее мучают, и при этом будет смотреть на меня. Аля, спасай! Все прикололись, и теперь хватают ее и несут ко мне послушать концерт.
2: Олеся про кошку вспомнила. Была Муся, жадная на огурцы корнишоны. Аж руки царапал, когда выдирала их из
1: ничего
2: них.
1: Себе.
2: То ли хруст нравился, то ли вкус на запах бежала.
1: Ксения пишет. Моя собака Аргус поет под бумера шнура.
2: О,
1: где бы
2: себе
1: он ни находился и что бы ни делал, все бросает и бежит к источнику вещания и старательно поет.
2: Какие они забавные.
1: Прикольно. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Также напоминаю, у нас в Максе есть группа Хит ФМ. Туда тоже можно написать. Мы сегодня обсуждаем привычки ваших питомцев, которые смешат всю семью.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте. 1 литр 950 миллилитров 617 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Айлиш на радио Хит FM.
1: 9 часов 44 минуты в Москве. Мы сегодня обсуждали всячески интересные привычки ваших домашних питомцев, которые забавляют ваших жителей дома.
2: Олесь пишет, что у нас есть попугай Перура. Да, когда говоришь ему, ну, замолчи, он почему-то думает, что это собаки. Так как Веня первый и старший у нас. Имя он знает хорошо, от него достается Веня. Он начинает тихо говорить. Веня, тихо.
1: Я прикинь, если бы в доме не было собаки, а он думал, что это собаки.
2: Да, Олег пишет, что мой пес Тишка, приезжая с работы, он только услышал мою сигналку, берет тапочки мои, сидит у одной двери в квартире, ждет, когда я зайду, подает мне тапочки отдельно, даже знает сигналку моей машины. Вообще умный пес, я его очень сильно люблю, вырастили со щеночка. Ну, это классно.
1: Да.
2: Прям вообще.
1: Давай, вот еще одно сообщение, будем прощаться. У нас есть шпиц, это Кристина написала, у нас есть шпиц Артур.
2: Ого.
1: Шпиц Артур?
2: Вот. Забавное имя.
1: Он ни на шаг не отходит от нашего сына трехлетнего, ага, которого тоже зовут Артур.
2: Тезка.
1: Везде вместе. Кстати, везде, даже
2: едят. Кто появился раньше?
1: Даже едят. Кстати, интересно, да. Ну, слушайте, ну, если у вас такой вот, я не знаю, там, пушисто-агугушный тандем, тогда я рекомендую, знаете, что еще вот включить?
2: Кошку Артура.
1: Кошку Артура, значит, но лучше для ребенка, знаете, чтобы он еще и чувствовал себя диджеем. Знаешь, у нас есть же на сайте hitfm.ru онлайн-радиостанция «Хит детям».
2: Да-да-да.
1: И там вот как раз детские песни. Вот, осталось завести кошачью какую-то станцию там, и вот все, и вечеринка обеспечена, ребята. Заходите на сайт HitFM, там все это есть. Вот, ну а мы что? Мы прощаемся до завтра. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM. Здесь совсем скоро появится герцогиня Стаханова. Ей говорим привет, вам до свидули.
2: Шикарного денечка. Любим, обнимаем. Пока.
0: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Как здорово, что вы слушаете Hit FM. Друзья, на ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Сижу, вот думаю, какой же нам статус придумать вторник. А давайте наш сегодняшний вторник будет проходить легко, несмотря на то, что день должен быть весьма продуктивным. Он будет и продуктивный, и легкий, окей? Вот, ну а прямо сейчас немного летних вайбов вам еще добавлю. Jamaica на Hit FM.

0: Swedish Wings на радио Hit FM. Песня называется «Mr. Know It All», «Мистер Всезнайка». Не знаю, мне почему-то, знаете, сразу же после этой песни вспоминается «Мистер Незнайка» из детства. Помните его? У кого он тоже был? Он бэтбой же был, да, такой, не очень такой положительный герой, но не знаю, мне он как-то всегда очень сильно нравился, потому что говорил много прикольных вещей. Я помню, знаете, однажды он сказал, что я привык умываться каждое утро холодной водой, и теперь мне это даже нравится. Вот я, кстати, с тех пор, вот, да, тоже так делаю. Друзья, наверное, после «Мистера Незнайки» надо вам напомнить, что у нас есть онлайн-радиостанция «Хит детям». Да, ее можно найти на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении «Радио Хит FM». Там реально очень крутые песенки для детишек. Ну, и нам тоже можно послушать. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на «Радио Хит FM». Год 2000-й.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня осадков не обещают, и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, а днем до 21.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Платье, юбка, туфли.
8: Остановись.
10: Посмотри, сколько еще места.
8: Да, но придется платить за перевес.
10: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В рамках проекта «Лето в Москве» в субботу, 4 июля, на территории музея-заповедника «Коломенское» пройдет московский общегородской «Сабантуй». На главной сцене выступят башкирские и татарские народные ансамбли, а также пройдут соревнования по национальной борьбе на кушаках «Куреш». А еще здесь построят татарскую башкирскую деревню начала 20 века с юртами и подворьем. Помимо этого можно будет попробовать национальные блюда и приобрести памятные сувениры. Начало в 13:00 без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В музее криптографии открылась выставка «Ключ к доверию. Безопасность в эпоху высоких технологий», которая расскажет про обратную историю цифрового удобства. Экспозиция устроена как квест. Здесь можно примерить на себя роль хакера, специалиста по кибербезопасности или обычного пользователя, который всегда нажимает «Согласен», не читая. Увидите шифровальные машины «Энигма», первые антивирусы, устройства для взлома и компьютер, с которого началась история всемирной паутины. Выставка работает до 22 ноября для лиц старше 12 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть криминальную комедию в духе Гая Ричи «Ночной бизнес» с Расселом Кроу, Ниной Добрев и Аароном Полом в главных ролях. По сюжету владелец ночного клуба «Манка» решает уйти из криминального бизнеса и продать заведение. Но его планы рушатся, когда пара незадачливых грабителей похищает крупную сумму. Стоит отметить, что режиссер Дерек Борта не пытается копировать фильмы Гая Ричи и делает ставку не на абсурд и бесконечные шутки, а на напряжение и реалистичный взгляд на преступный мир. И кажется, у него это получилось. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний.

0: Да, ты на радио Hit FM, Take Me There. А вот Алексей и Марина тут написали мне, цитирую, хвастаемся своим вездехитом. Ребята просто поймали вездехит на модную одежду, и вот парочку фоток мне прислали. Красивые, конечно. Алексей пишет, поймал я, пришлось отдать жене, но на несколько красивейших галстуков мне тоже хватило. Алексей, ну ты все правильно сделал, жена это святое. Друзья, надеюсь, когда поймаете свой вездехит, тоже вот так мне все покажете, расскажете, ладно? Общаемся с вами через мессенджер Макс плюс 7925 007 1074.
1: Твой день проходит легко.

Это трэп «Мафия Хаус». Горы засыпают, просыпается мафия. Ну, про ту самую игру песня. Кстати, друзья, уже в следующем часе можно выиграть нашу классную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Мы специально для вас ее придумали, серьезно. Но это та самая игра с наклейками на лбу. Только у нас не надо ничего наклеивать. У нас там специальные такие ободочки мы придумали. В общем, все-все сделали. Вам просто нужно собраться с друзьями и поиграть. Ну, а как выиграть эту настолку? Легко. Если отгадаете, что внутри хитовой коробочки, хитбокс, которую, надеюсь, принесут где-то так минут через 15 в студии, вот как раз вам и подарю нашу настольную игру «Спойлер, все звезды». Ну, а если вам прям хочется уже посмотреть, как она выглядит, что это за игра, то заходите к нам в официальную группу ВКонтакте, в актуальном, там весь наш мерч. You dressed your hunger up as healing. Tried to.

Сейчас послушаем с вами две песенки. Вот тут Дуа Липа просто рвется в эфир. И Дженни из Blackpink. И будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Алексеев забежит в студию и расскажет нам про наиболее вредные сахарозаменители. Зиверт споет про газ. А начинает у нас кто? И все-таки Дженни из Blackpink, и она будет вместе с Tame Impala петь про Дракулу.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, играем? Хитовая коробочка вот стоит здесь. Сейчас я с помощью нескольких ассоциаций, друзья, буду описывать предмет, который там лежит, пытаюсь ее открыть. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии, можно и туда, как вам удобнее. И главное, что если ваше правильное сообщение сегодня упадет под номером, давайте 27, подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит FM. Спойлер, все звезды. Итак, открываем. Что же? О, в лес, надо же. Ну, вообще, я знаю, что эта штука живет преимущественно на кухне. Вот, очень сильно любит пошуметь. Хотя есть такие, которые уже не шумят, а такие тихие-тихие. Но в основном шумят. Так, что еще знаю? Иногда их вот так называют людей, которые тупят. За рулем особенно. Вот, современные технологии привели к созданию умных таких штук, которыми можно управлять с помощью смартфона или даже голосовых команд. Такие тоже уже есть. И что же вот это здесь такое лежит? Жду ваши варианты, друзья. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи!
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
12: Без комиссии.
13: Что-что?
12: Эквайринг без комиссии.
13: Что?
12: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
13: Что?
12: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
14: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, любители загадок, давайте посмотрим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке или не получилось. Итак, моя ассоциация. Живет преимущественно на кухне и любит пошуметь. Тут мне написали, что это навигатор. На кухне? Нет. Иногда так называют людей, которые тупят. Вот есть варианты, что это нож, пылесос. Ну да, серьезно? Современные технологии привели к созданию умных таких штук, которые можно контролировать с помощью смартфона или голосовых команд. Вот мне понравилось. Перечница. Умная перечница. Почему бы и нет, да? На самом деле, вот еще есть вариант, что это духовка. Нет, духовка не влезет в хитбокс, а влез сюда чайник, друзья. Реально влез. И наш победитель Денис сегодня. Денис, поздравляем тебя. Чайник здесь. Представляете, у нас сейчас люди на кухню приходят, вот чайку попить, а чайника там нет. Ладно, сейчас отнесу. Денис, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». А вообще круто, да, когда вот уже вот эти умные чайники появились. Представляете, встаешь так утром, включаешь чайник по Wi-Fi, да, 21 век, нагреваешь воду и идешь в ванну купаться в тазик. Ну ладно, зато весело, правда? Еще раз, друзья, спасибо вам огромное. Хитбокс Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2012.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня осадков не обещают и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, а днем до 21.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: здоровья. Медики со всего мира давно говорят о вреде сахара для здоровья человека, однако популярные подсластители оказались еще более опасными. Команда ученых из Франции проанализировала данные 100 тысяч местных жителей, которые в течение нескольких лет предоставляли исследователям данные о своем здоровье и образе жизни, указывая виды употребляемых продуктов и напитков. Оказалось, что французы, использующие сахарозаменители, а не белый сахар, больше рисковали развитием целой группы опасных заболеваний. А среди наиболее нежелательных подсластителей медики выделили аспартам и ацесульфам К. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я

0: Комбо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Несса Барретт на радио Хит ФМ, «Ла-ди-ди, ла-ди-дай». Так называется трек. Мне кажется, еще чуть-чуть, и он уже станет стопудовым хитом, но пока еще не стопудовый. Друзья, ну а если вам нравятся стопудовые хиты, то вам должны понравиться наши две онлайн-радиостанции: стопудовый хит с зарубежной музыкой и стопудовый хит с русской музыкой. Найти их можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит ФМ, тоже, ну, очень удобно послушать. Ну а мы с вами, кстати, уже через полчасика нырнем в прошлое и с помощью одного стопудового хита как раз вот вдаримся в воспоминания.

0: Реклама.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе ныряем в прошлое, играем в хит-стори, заодно потренируем ассоциативную память, что очень полезно. Да-да-да, 2 минутки в день обязательно. А вот вы попробуйте, знаете, как голова будет хорошо потом работать. Так, что еще интересного? Конечно же, Алексеев забежит в студию и расскажет, у какого слова в нашем русском языке больше всего синонимов. Я, кстати, знаю, так хочется вам сказать, но не могу. Ладно, он совсем скоро это сделает. Так, петь мы будем вместе с Beowulf про Феникс. Ну а прямо сейчас Slater на радио Hit FM Dance.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
11: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй.
12: Реклама 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Алекс Уоррен на радио Хит ФМ, друзья. Ну а мы начинаем играть в Хитстори прямо сейчас.
1: Хитстори на радио Хит ФМ.
0: Как мы это делаем? Итак, у нас на старте один стопудовый хит. Запускаю его в эфир прямо через несколько секунд. Слушаем. Нагрянут воспоминания. Вот прям гарантирую, нагрянут воспоминания. Вы знаете, какие типа, боже мой, да я ж под эту песню. Вот. И если вам захочется поделиться, то пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Куда писать? Мессенджер Макс плюс 7925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Так, у нас должны быть подсказочки, куда мы с вами собираемся занырнуть. Так, что было в том самом году? Джонни Депп приезжал, кстати, в Москву презентовать фильм «Одинокий рейнджер». Джонас Брадерс заявили о своем распаде. Ну, сейчас они опять вместе, но вот тогда они такие решили, да ну, давай вот попробуем раздельно. Кристен Стюарт получила золотую малину за роль в фильме «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть вторая». Вот мы туда ныряем. Друзья, это, конечно, все интересно, но вот ваши воспоминания намного интереснее. Я надеюсь, вы поделитесь. Жду. Все, готовы? Поехали.

History на радио Hit FM. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью ваших личных воспоминаний. Это Ника и Винс. Трек называется Am I Wrong? И воспоминания, кстати, есть и очень интересные. Анюта поделилась: в 2013 году встречалась с парнем, которому так сильно нравилась эта песня, что он попросил поставить ее на звонок. Мы уже давно расстались, но песня всегда о нем напоминает. Анют, вот ты знаешь, наверное, вот как раз он об этом и хотел. Знаешь, много-много лет пройдет, а ты: а, да я помню. Лето 2013 года провела в Подмосковье на грядках. Эту песню часто ставили по радио. Светлана. Прикольная ассоциация с грядками, да, Свет, получается? И вот еще одно, сейчас, секунду. Елена пишет: один разочек послушать хорошо, но когда она часто звучала, подбешивала. А ее часто крутили где-то лет 10 назад, слышала ее в маршрутке. Ну да, согласна. Друзья, спасибо вам огромное за ваши воспоминания. Вспомнили 2013 год, Ника и Винс, Am I Wrong? Ну а прямо сейчас возвращаемся обратно в 2026 и помогает нам Инна, I'll Be Waiting.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня осадков не обещают и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, а днем до 21.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону

0: Тренды. В русском языке у множества слов есть огромное количество равноценных заменителей, которые позволяют сделать нашу речь красивее и разнообразнее. Правильно применять их может помочь словарь синонимов, а российские филологи тем временем рассказали, у какого слова больше всего вариантов для замены, и рекордсменом стало скромное наречие «очень». У него насчитывается около сотни синонимов, что, по словам экспертов, произошло из-за высокой востребованности в речи. Эти слова не просто дублируют друг друга, а помогают передать разные стили и эмоции человеческого общения. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: The Baus на радио Hit FM Magnetic. Я вот сижу и думаю, интересно, эта песня может появиться в нашем главном хитовом чарте? Не знаю, пока нет, она весьма новая. Но, друзья, если вы будете за нее голосовать, она там появится. Потому что именно вы голосуете и определяете, что там где у нас, на каком месте. Ну а что в топе? Как там дела в топе обстоят? Кого вы подняли выше всего? А вот это нам прямо сейчас расскажет Андрей Белов. Андрей, ты где?
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Hit FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
3: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
2: Второе место.
3: Али Фарбан и Рене Миллер, Body Talk.
2: Первое место.
3: Авалон Рокстон, Vertigo.
1: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Без комиссий.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: параметрам.
1: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Jonas Brothers на радио Hit FM. Песня называется Sucker. На русском как-то режет, да, слух? Переводится как неудачник и часто используется по отношению к себе. Ой, не знаю, я считаю, что вообще, особенно по отношению к себе, его лучше не использовать, а наоборот, надо верить в себя и чувствовать, что у тебя все получается. Ну, согласитесь. Друзья, уже через полчасика будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч Hit FM.
1: У тебя все получается. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
2: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
1: Ха, а если ипотека не подходит?
2: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
1: И где это чудо?
2: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
1: О, спасибо, уже звоню.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» – хорошо. Что будет в нем?
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч. Например, спортивную коробочку, крутую такую, спортбокс, там всякие прибамбасики, которые мотивируют заняться спортом. Ну, напульсники, налобники, бутылочка для воды. В общем, знаете, у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном есть видео, где наша Диана Терешкова вот эту коробочку открывает, все на себя надевает и очень красиво показывает. Вот у вас как раз есть две песни, чтобы посмотреть это. Так, слушаем Джастина Бибера, но сначала DJ Gojo на радио Hit FM Michiko.

0: Ну что, друзья, играем в настроение. Готовы? Кто самый смелый и активный? Жду. А что нужно сделать? Просто позвонить мне по телефону звездочка 1074. Да, это телефон в студию Радио Хит ФМ. С мобильного звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши классные подарки. Спортбокс, как и обещала, могу подарить. Ну, там много всяких вещей, которые мотивируют заняться спортом. Бутылочка для воды, напульсники, налобники всякие. Вот, и много там всего, я просто название не знаю. У меня нет такой коробочки. Либо можно выиграть наш летний хитовый набор. Бейсболка, футболка, все очень красиво и ярко. И, естественно, с логотипом Хит ФМ, потому что это наш мерч. Итак, я жду. Звездочка 1074. И желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
1: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
7: Телефон рекламной службы Хит ФМ 8 499 579 7799.

0: хитовый на радио Hit FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи город Ярославль. Нина, привет.
2: Здравствуйте.
1: Привет, привет. Ну давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение на спорте.
1: Ох ты ж, как-то прям серьезно. А почему? А, знаешь почему? Потому что сегодня день рождения у Майка Тайсона и Майкла Фелпса. Тут написано, это легенды бокса и плавания. А вообще у тебя как со спортом обстоят дела?
2: Ну так, нейтрально.
1: Ладно, мы без комментариев. Я тебя поняла, все понятно. Так, ладно, давай смотреть. У нас появились 5 вопросов. 30 секунд, я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Женскую интуицию включаем. И отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Готова? Не на. Поехали.
2: Поехали.
1: Джейсон Стэтхэм профессионально занимался фигурным катанием. Это актер такой, да или нет?
2: Нет.
1: Не занимался.
2: Нет.
1: А теннисисты кричат во время игры, чтобы испугать соперника. Да или нет?
2: Да.
1: А серфинг признан видом спорта. Да или нет?
2: Да.
1: У Майкла Тайсона есть домашние голуби. Да или нет?
2: Нет.
1: Кофе считается допингом в спорте. Да или нет?
2: Нет.
1: Не считается. Молодец. Уложилась. 30 секунд вместе со мной. Давай теперь проверять. Ох, ты знаешь Джейсона Стэтхэма? Или не знаю? Ну, актер такой. Такой.
2: Ну да, видела, слышала.
1: Главное, ты его видела, да? Ну, то есть, вот. Поэтому ты и правильно ответила, что ну какое фигурное катание. Конечно, не фигурное катание. Он входил в состав сборной Великобритании по прыжкам в воду. Ну, ты же вот его представляешь. Это логично же, вот он же прям же как входил. Так, ладно, все, плюсик есть. Едем дальше. Теннисисты кричат во время игры, чтобы испугать соперника. Ты сказала «да». Нет. Но все намного проще. Просто спортсмен бьет ракеткой по мячу на выдохе, поэтому вот они там так очень красиво иногда кричат. Вот так, ладно, не расстраиваемся, едем дальше. Серфинг признан видом спорта. Ну, конечно, да, признан. Ну, знаешь, да, все. Причем в том числе олимпийском. Я знаю, что на Гавайях у них физра это серфинг. Ну, у нас лыжи, у них серфинг. Логично.
2: Здорово.
1: Да. А когда им говорят про лыжи, они тоже говорят, вау, здорово. Вот так, да. Так, едем дальше. Почему ты не поверила, что у Майкла Тайсона, ну, это боксер знаменитый, как раз у него сегодня день рождения, есть домашние голуби? Никто не верит. А на самом деле, да. В возрасте 11 лет он потратил $100 на покупку голубей, что было для него огромной суммой, и он их разводит. Он даже участвует в каких-то шоу и говорит, что вот это его душевное спокойствие. Вот так вот. Поэтому, ладно, не расстраивайся. У нас 2 плюса, 2 минуса и последний. Тогда решающий ответ, да? Кофе считается допингом в спорте? Ты сказала нет и правильно сделала. Он считался до 2004-го, а сейчас не считается? Ну, Нина, я тебя поздравляю!
2: Спасибо большое!
1: Спасибо тебе огромное за настроение. Мне кажется, прям вот наши слушатели Hit FM с огромным удовольствием послушали, как ты поиграла. Не отключайся, ладно? Сейчас пообщаемся за эфиром. И вот я прям чувствую твою улыбку. Вот почаще улыбайся, ладно?
2: Да.
1: Я прям чувствую, что это потрясающе. Красиво. Спасибо тебе еще раз, что с нами. Друзья, настроение. Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2007.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: Завтра в Калуге дождь, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
5: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети доступен к просмотру второй сезон сериала «Шугар» про частного детектива Джона Шугара, который вновь берется за расследование загадочных исчезновений. На этот раз ему предстоит искать сразу нескольких пропавших людей. А новое дело вновь приведет героев в самые темные уголки Лос-Анджелеса. Напомним, что первый сезон начинался как стильный неонуар о сыщике в исполнении Колина Фаррелла, но со временем превратился в куда более необычный проект с элементами научной фантастики. Возможно, в новых эпизодах проект снова удивит зрителя необычными решениями.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилась новая экранизация романа Джона Макдональда «Мыс страха», который ранее уже лег в основу одноименного фильма 1962 года и знаменитого ремейка Мартина Скорсезе. По сюжету опасный преступник в исполнении испанского красавчика Хавьера Бардема выходит из тюрьмы и начинает преследовать супругов-адвокатов, которых играют Эми Адамс и Патрик Уилсон. 17 лет назад они были связаны с его делом, и теперь мужчина превращает их жизнь в психологическую игру. Создатели обещают напряженный триллер о мести и одержимости. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
5: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: 22 января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
2: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

Друзья, лето – это, мне кажется, лучшее время для встреч с любимыми людьми, да, с друзьями, естественно. А мы сделаем их еще интереснее, эти встречи. Это я к чему? Это я вам так намекаю. Заходите в канал Радио Хит ФМ в Макс и участвуйте в розыгрыше наших настольных фирменных игр «Спойлер. Все звезды». Вот как раз эта игра и создана для вас и ваших друзей. А, вот. Как нас найти в мессенджере Макс? Легко. В поисковой строке забиваете Хит ФМ, и вот это мы. А розыгрыш проходит в закрепленном сообщении. Там все очень просто, друзья. Ну, а я желаю вам удачи. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All-Star Show. Ну, а я желаю вам классного дня. Хит ФМ. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу оператора. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Забеременела туда, где хорошо. С этой мысли начинаем и новый час на Хит-ФМ. 14:03 в Москве. Калашникова здесь. Всем приветики, господа. Вот я заметила такую закономерность. Эпидемия. Называется летняя эпидемия. Вы не замечали такое? Смотрите, в чем она заключается. Вот если, например, зимой, весной, не летом, а как раз-таки зимой, осенью, весной тоже, не очень поздней, записываешься куда-то, ну, не знаю, на ноготочки, допустим, косметологу, подстричься, вот это вот все, да, то как записался, то по большей части так и пришел, так и получил свою услугу. Но летом это другая ситуация, другая. Особенно если ты с дуру записываешься на пятницу, вторую половину дня, субботу или воскресенье, и начинается: здравствуйте, вы у нас записаны завтра на процедуру к мастеру, но мастер внезапно заболела. Ой, давайте перенесем на неделю. Или: сегодня вы у нас записаны, понимаете, но внезапно наша прекрасная мастер заболела, давайте мы вас кому-нибудь другому, или на следующую неделю. Мы понимаем эту эпидемию, особенно когда погода хорошая, очень хочется внезапно не пойти на работу, а пойти куда-то, допустим, позагорать. Очень сильно понимаем, стараемся сами так не делать, конечно же, да, потому что, ну, неправильно немножечко, но все равно понимание есть. 0% осуждения, потому что лето, оно продолжается. Хорошо, в этом мире есть островок стабильности, Вездехит. Он не зависит от того, какие у него планы на вечер. Просто по будням. Вот наоборот, по выходным нету, а по будням есть. И в этом часе есть. Внимательно следите за эфиром. И когда нужно, присылайте Вездехит. Сегодня 30-й выигрывает. All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: стопудовый хит из 2014 года. 200 тут никак не прилепить, но ничего, так получилось. Это Ариана Гранде и The Weeknd, которые друг друга вяленько любят в этом треке и просят, соответственно, «люби меня пожестче», так сказать. Ну, покрепче, от всей души, вот. Какой вопрос, какой запрос? У нас будет от всей души. И Marshmello будет, и Jonas Brothers вместе с ним, и Alan Walker, и Alok. Ну, с другой стороны, тоже, в общем-то, нежные композиции, большинство из них. Поэтому от всей души, но нежненько. Продолжим в этом направлении, и правда, чуть попозже.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: Завтра в Калуге дождь, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиоканал радиостанции Хит FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753 748. Выдан.

0: стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
1: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге 58 88 88.

0: здоровье и молодость вашей кожи напрямую зависит от того, как часто вы меняете наволочки на подушках. Медики напоминают, что наволочки загрязняются быстрее, чем остальное постельное белье, поскольку находятся в постоянном контакте с кожей лица и волосами. На ткани постепенно скапливаются кожные сало, частички эпидермиса и остатки косметических средств, создавая благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Исследования также показывают, что если не стирать наволочку неделю, то количество колоний бактерий на ней может стать огромным, что в свою очередь может вызвать заболевание кожи. И чтобы ваша кожа оставалась здоровой и чистой, то эксперты рекомендуют стирать наволочки не реже одного раза в неделю. Будьте здоровы и относитесь к своему организму с любовью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Утренний хит на радио Хит FM.
1: А я обещала, я предупреждала, а я, так сказать, вас всех взбодрила в начале часа, чтобы вы не пропустили этот счастливый момент, когда нужно было прислать вездехит в наш мессенджер. Я отчитываю 30-й, потому что сегодня 30-е число, и рада представить вам нашу победительницу. Это Олеся Мытищи. Здравствуйте! Вот она, Олеся! А, это я себя слышу, а Олеся меня не в трубку слышит, соответственно, а слышит меня по радио. Но ничего, мы сейчас дождемся ее ответа. Олеся! Олеся! Олеся!
2: Вы же... О, здравствуйте!
1: Вот! Я забыла вам... А вы радио продолжаете слушать, да? Ну и что? Ну, я надеюсь, теперь вы понимаете, что в трубку лучше слушать, да? Потому что именно туда я вам сейчас скажу, что за вездехит ваш. А, потому что это же всем интересно каждый раз. Это бывает разный. И вот сегодня, в этом часе, вы выигрываете вездехит на ювелирные украшения.
2: Классно, спасибо, ура!
1: Это значит, что благодаря Хит FM можете что-то себе блестящее, ну или не себе, можете в подарок приобрести в одном из ювелирных известных магазинов. Мы вас с этим, конечно же, еще раз поздравляем.
2: Спасибо.
1: И желаем, ну, отличного лета и, конечно, оставаться с нами с Хит FM. А продолжайте оставаться и в данный момент на трубочке. Сейчас все буду вам рассказывать, как у нас это происходит, господа. А вездехит вот такой. Ну, вы знаете, прекрасно уже, если вдруг кто первый раз. Вот так оно бывает по будням. Ни с того ни с сего врывается вездехит в вашу жизнь, и вы что-то приятное можете выиграть. Продолжим.
0: Лови вездехит на радио Хит FM.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют ПДЦ пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-873-988-54-58.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
12: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Вынести мозг, обещает нам Дуа Липа. Знаете, чем она открыла в Португалии библиотеку запрещенных книг? Это собственная ее библиотека в легендарном книжном магазине в Португалии. Вот. Ну и открытие библиотеки приурочено к новому международному книжному фестивалю какой-то там проходит. Ну, соответственно, там у них. И, соответственно, она решила, почему бы и нет. Вот книжечки подверглись цензуре, может быть, оттуда что-то вырезали, может быть, их вообще с полочек сняли там, да? А у меня будут. Пусть продается. Интересненький бизнес. И еще чем она нас радует, конечно, огромным количеством фотографий с прошедшего, а может быть, он еще и продолжается медовый месяц, но месяц-то не закончился, поэтому, вероятно, он еще продолжается. Ну, в общем, очень хорошо отдохнули, а может быть, и продолжают в Италии отдыхать. Всем бы нам так. Заодно можно поучиться позировать в момент отдыха. С другой стороны, девочки и мальчики, мы сами знаем, да, как хорошо позировать во время отдыха. Мы все хорошо получаемся на фоне вот этой вот лакшери жизни, да, на фоне отдыха, на фоне отпуска. Всем идет, всем.

0: Мотивирующая рабочая песня в середине дня, 15 часов и 2 минуты в Москве. Не пойду сегодня домой. Ну, правильно, потому что на работе оно лучше. Работа работается, задачи ставятся, дедлайны, вот это все прелесть, да? Обожаем. Так, еще у нас хорошие маленькие такие, а может и для кого-то не маленькие, а важные новости тоже рабочего толка, я считаю. Ну, или будних дней толка. Вот так вот. Есть такое понятие, как нытинг. Теперь, наверное, слышали, я сама вам рассказывала. Нытинг — это когда надо поныть. Понимаете, очень сильно надо поныть. По поводу текущей ситуации, рабочий, например, как меня все не понимают, какие они все, а я вот это вот все, а я что, а они вот это. Ну, короче говоря, теперь это прям встало на коммерческие рельсы. Насколько я понимаю, правда, нет у меня никаких координат. Но люди говорят, что это теперь еще и услуга. Исполнитель, вот, готов уже, видимо, какие-то зарегистрированные, готов выслушать ваши жалобы на различные темы, не, обещает не давать советов, обещает вот этих мотивационных цитат, все вот этого, ни в коем случае не позволять себе, чтобы не раздражать вас. И, в общем, вот такая услуга теперь востребована. У меня действительно нету координат, потому что я еще не интересовалась, знаете ли. Но я думаю, человек, которому это очень-очень надо, и сам все найдет. Интернетом все пользоваться умеем, что уж там. Но если вдруг не нашли, 925-007-174, наш мессенджер Макс, абсолютно бесплатно, можно немножечко поныть. Если поноете смешно, даже в эфире прочитаю. Вот такие вот у нас с вами есть опции.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: Завтра в Калуге дождь, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: батарейки. Однако долгожданный отдых может стать ловушкой. Дело в том, что у нашего организма есть свои планы на каникулы. Ему необходимо дать время на акклиматизацию до 2-5 дней, особенно при смене климата или часовых поясов. А полный цикл оздоровления занимает примерно 3 недели. Поэтому, уезжая на море всего на несколько дней, мы рискуем просто провести себе стресс-тест. Чтобы ничего не испортить, медики рекомендуют планировать длительные каникулы, в идеале 3 недели, и не пытаться успеть все и везде. Также постепенно знакомьтесь с местной кухней, чтобы не нагружать пищеварительную систему, и помните, что настоящий отдых – время для восстановления, а не забег, и здесь важно обойтись без спешки. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Ну что, господа, я вот сегодня подобрала какие-то такие, они сами подобрались, такие истории. Не пытайтесь повторить это ни дома, нигде, иначе нам вас не будет жалко в любом случае. В Японии один дяденька познакомился с тетенькой, наврал ей, что он свободен, а он женат при этом был. Встречались там что-то, она уже все, во все поверила, во всю сказку, решила замуж за него выходить. Ну вот, а еще главное дело, вместе с ним ходила, лечилась от бесплодия, он ее за руку держал, она вылечилась, забеременела, и тут он сказал, ну какой замуж, ну какие дети, я уже женат, у меня дети. Ну, в общем, она, недолго думая, подала на него в суд и присудили на наши деньги больше 2 миллиона рублей, чтобы он ей выплатил. Вот за эти вот все фокусы. Дальше, что еще у нас в стране? Какой-то основатель какого-то бренда, ну, по-моему, что-то со стоматологией связано, назвал женщин больше 55 килограммов весом жирненькими, и за это в данный момент он подвергается отмене во всех соцсетях и не только в них. И нам его не жалко. А еще, пожалуйста, на Алтае турист погладил змею, и она его укусила. Представляете? Вот. Не делайте так, потому что, ну, это очень логичное поведение животного, поэтому просто идите мимо, сфоткайтесь и ладно.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
6: Пропал интернет? Не беда. Яндекс с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
7: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Jonas Blue на Hit FM. 15 часов 48 минут в Москве. Господа, это последний день июня, как вы обратили внимание на календарь. Завтра уже июль. Здравствуй, июль. Но сегодня еще празднуем. Знаете что? Сегодня Всемирный день соцсетей, оказывается. И представляете, как совпало, у нас есть канал радио Hit FM в Макс. Представляете, как мы здорово сейчас все это отмечаем. Более того, там розыгрыш. Вот к этому розыгрышу я предлагаю вам и приступить, потому что лето – это всегда хочется побольше подарков, собственно, как и осенью, как и зимой, как и весной. Всегда хочется побольше подарков, поэтому периодически в нашем канале «Радио Хит ФМ Макс» мы как раз такие маленькие розыгрыши участвуем. Ну, вы участвуете, а мы устраиваем, соответственно, ну, чтобы было больше действительно возможности выиграть что-то от нас, потому что в следующем часе тоже такая возможность появится у нас, игра. Ну, вот, но если подождать между одной игрой, между второй игрой, прям все равно хочется что-то выиграть, пожалуйста, заходите в канал «Радио Хит ФМ в Макс», будьте подписаны, участвуйте в розыгрыше наших настольных фирменных игр «Спойлер. Все звезды». Они пригождаются на даче, у кого-то в гостях на даче, да и потом зимой они вам все равно пригодятся, да и весной, да и летом, да и осенью. В общем, будет во что поиграть вместе. Там от двоих человек все-таки в одного не справитесь. Но если у вас есть хотя бы один знакомый, значит, уже можно поиграть. А значит, можно присоединиться к розыгрышу и выиграть.

0: Дай-дай, давай-давай, Шакира, Бёрнбой на Хит ФМ. И это, конечно же, все посвящение чемпионату мира по футболу текущего 2026 года. И я, как многие уже в этом мире, тоже залипла на Эрлинга Холланда. Наверное, вы понимаете, о ком я говорю. А, конечно же, те, кто уважает футбол, понимают. Те, кто не все уважают футбол, да, девочки? Норвежский футболист, он такой высокий, белобрысый, у него вот этот хвостик сзади завязанный, и он чудище. Потому что он такое творит, что это очень смешно. Я его нечаянно напоролась, так сказать, на видосик с ним, а точнее, видосик мне подкинулся, соответственно, где он сидит и ест что-то, и у него такие щеки, прям что он напихал себе щеки, и вдруг он смотрит в зеркало и искренне испугался на долю секунды. Это было так смешно, я присмотрела 200 раз, и вот выяснилось, что это он, Эрлинг Холланд. Ну и вообще он молодец, веселый парень, там куча подборок, видосиков, как он ведет себя. Забавнейший персонаж. Вот, а также я уже начала рыть, естественно, он нападающий английского клуба Ман-Сити. А я как раз-таки не очень умею вот как бы правильно подбирать себе команду для того, чтобы болеть. Вот, я любимый футболист есть, где он играет, это моя любимая команда. И тут так получилось, что я за Ливерпуль долгое время болела, а господин Мо Сала уходит из Ливерпуля, причем так себе уходит, но неважно. Но все, мне Ливерпуль больше не интересует, вы же понимаете, а тут Манчестер Сити оказывается. В общем, я вот настолько несерьезно отношусь к футболу, но имейте в виду, вот этот чувак забавный.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
2: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также Booking и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: Завтра в Калуге дождь, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: возрастом наши когнитивные способности ухудшаются, однако остановить этот процесс в наших руках, в прямом смысле этого слова. Американские ученые провели серию экспериментов и выяснили, что если делать привычные дела не ведущей рукой, то мозг перестает работать на автопилоте и начинает активнее строить новые нейронные связи. Допустим, чистка зубов левой рукой для правшей – идеальный ежедневный тренажер для мозга. Этот процесс ученые называют нейропластичностью, когда мозг адаптируется к новым задачам, так же, как и мышцы к упражнениям. И помните, чем чаще вы даете мозгу непривычную нагрузку, тем выше ваш когнитивный резерв, что позволяет отсрочить старение и другие неприятные заболевания. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Вот, господа, немножечко поиграем, давайте отвлечемся. И у нас, конечно же, есть подарок для нашего победителя. Он сам его будет выбирать, этот подарок. Пляжное полотенце от Hit FM или спортбокс от Hit FM или настолка, спойлер, все звезды от Hit FM. Это будет выбирать наш победитель, кто же им станет. Станет им тот человек, который первым правильно ответит на мой вопрос. Первым правильно. Потому что вариантов не будет, и тут нужно просто правильно ответить. Мессенджер тот же, 925-007-107-4. В общем, сейчас мы поиграем в ИИ-что. У нас есть ИИшка, я задаю ей не то чтобы загадку, я показываю ей, скажем так, какое-то устойчивое словосочетание, выражение, что-то вот такое, что мы все знаем. И прошу непосредственно нижайше, а говорю, ИИшечка миленькая, объясни нам вот это вот все, только своими словами, чтобы коротко, чтобы в форме загадки, ну и все вот такое. Теперь слушаем ИИшечкины объяснения и пытаемся понять, что же я такое имею в виду. ИИ-что? Напомню, это устойчивое словосочетание, выражение, вот, которое нам известно. Итак, кто-то рассказывает сказки, а ты ловишь каждое слово. Кто-то так делает с бельем, кто-то так делает с гирляндами, а ты с ними. Ну и в целом, так говорят про такого человека, кто верит всему подряд и слушает, забыв про осторожность. Что же мы с Ишечкой имеем в виду? Какое же словосочетание, устойчивое выражение мы вам сегодня загадываем?

Ну что же, господа, разбираемся в том, что мы позагадывали с Ишечкой вам. Естественно, были правильные ответы, естественно, были около того ответы. И, ну, разные были, разные. Давайте сначала разберемся, значит, с тем, что нам Ишечка выдает. А, ну или давайте сразу я скажу вам, какой правильный вариант, чтобы сознанием дела уже непосредственно слушать правильный ответ, а точнее, тому, саму загадку. Правильный ответ – развесить уши. Вот так вот с этой стороны заходим. Но тут было простофиля, полоскать мозги, вешать лапшу на уши. Это, кстати, с другой стороны заход. Слушать, разинув рот. Что еще было у нас? Ну, вот какие-то вот такие вариантики были. Но, конечно же, развесить уши, развесил уши – это правильный вариант. И вот как теперь со знанием дела, смотрите, что у нас получается. Кто-то рассказывает сказки, а ты ловишь каждое слово. А кто-то делает это с бельем, кто-то с гирляндами, а ты с ними. Развесить уши. Ну и вообще так говорят про того, кто верит всему подряд и слушает, забыв про осторожность. То есть, видите, не лапшу на уши вешать, а наоборот, слушать эту самую лапшу. Развесить уши – это правильный ответ. И, конечно же, мы поздравляем нашу победительницу Эльвира. Увидеть бы еще из какого города, но это не самое важное. Зато я знаю, что спортбокс наша победительница сегодня выбирает. И мы ее с этим поздравляем. Летим дальше.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16 августа, подробнее на tutu.ru 6+.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
9: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек – наука о красоте.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Let me be your second voice на Hit FM 16.50 в Москве, господа. Мне вот, например, нам с вами, считайте, только что рассказали, что завтра клуб Hit Woman будет в эфире Hit FM с 15 по Москве по средам, как оно и бывает. Анна Лузина у нас завтра в гостях, программный директор форума HR Expo про людей. Говорить будем про людей. Я так понимаю, не только говорить, но и прямая эксклюзивная трансляция у нас на страничке ВКонтакте. Для этого камеры, естественно, открывают свои чехольчики и начинают снимать то, что у нас здесь происходит в студии. Поэтому в 15 по Москве завтра присоединяйтесь.

0: «Бежать от солнца, как Дракула». Сегодня эта песенка уже немножечко даже и в столице актуальна, потому что некоторые уже не любят, когда больше там 25-24, уже не надо, нам уже не надо. Хотя, наверное, мало сегодня таких, потому что все-таки это еще не жарище. А уж если сравнивать с Европой, у которой там 40, и во Франции где-нибудь нет, у нас еще не жарище. И ее, в принципе, в ближайшее время не ожидается такой. Тем не менее, даже если солнышко не сильно жарит, и облака, и все такое, не забывайте, конечно же, защищать кожу от излучения. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день нам так говорят, да. Может быть, потом выяснится, что это и не очень было обязательно, что все это были исследования в угоду некоторым компаниям. Я не знаю, я не утверждаю, но просто когда-то нам одно говорили, потом лет через несколько нам говорили другое. Потом опять что-то еще говорили. А 10 лет проходит и говорят, да нет, все неправильно, все по-другому. Короче, ну, на всякий случай, наверное, хуже не будет, если какой-нибудь крем втирать в себя солнцезащитный.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: Завтра в Калуге дождь, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21.
3: Реклама.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Чтобы продлить жизнь, достаточно начать правильно питаться и регулярно употреблять полезные напитки. По словам диетологов, наибольшую пользу для сердца, мозга и организма в целом могут принести зеленый чай, кофе, вода, черный чай и кефир. Эти напитки богаты антиоксидантами, помогают бороться с воспалением, поддерживают работу сосудов и здоровье кишечника. И хотя считается, что эти напитки способствуют долголетию, все же не стоит забывать, что регулярное употребление воды, чая и кофе без избытка сахара не продлят вашу жизнь сами по себе. Необходимо все же отказаться от вредных привычек и начать вести более здоровый образ жизни. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: «Сказка на ночь».
1: А расскажу вам не столько страшную сегодня сказку, сколько поучительную. И только для тех, кто, в общем, старой бабушкой собирается стать. Да? Поучительная, на всякий случай. В общем, в далекой-далекой стране Англии жила-была одна бабулечка, красотулечка, доброй души человечек, 79 годиков. В принципе, божий одуванчик еще на голове, знаете, такой пушок седой, как вот одуванчик. И вот она ходила в магазин неподалеку, сама, между прочим, топала. Очень близко к ее дому был магазин, очень она туда любила ходить. И вот однажды идет она в магазин за продуктами, какие-то продукты набрала и еще решила взять лотерейный билетик. Ну, вдруг под старость лет миллиард как выиграет. Взяла этот лотерейный билетик, а продавщица, тетеха такая, подумала, что бабка не хочет за билетик платить, и думала она, что хочет умыкнуть его бесплатно, естественно, подняла крик, какой-то скандал поднялась, даже взяла телефон и стала снимать бабку на камеру, на что бабулечка, красотулечка, не растерялась и поскандалила с ней как следует, объясняя этой дурехе, что она как раз собиралась заплатить за этот дурацкий лотерейный билетик, будь он не ладен. Ну, в общем, они поскандалили, так что даже бабулечка выбила камеру из рук продавщицы. Камера, естественно, даже не разбилась, кстати, по-моему, но упала. Ну вот, ну и неважно, разбилась, не разбилась, все равно эта тетеха-продавщица позвала администрацию. Администрация вытолкала бабуленцию из супермаркета и сказала, чтобы ни шагу, ни разочек, ни ногой к нам больше не приходила. И вообще теперь тебе нельзя, бабка ты неприятная, приходить в сеть наших супермаркетов. Они там раскинулись, короче. А этот был самый удобный рядом с домом. Теперь несчастная бабуленька ходит в другой далекий магазин. Она говорит, вот люди добрые, оклеветали же, вообще не разобрались, никто меня не выслушал, никто даже не послушал мои аргументы, сразу меня выгнали, и мне теперь приходится далеко ходить. Но люди, жившие там, не вступились за бабулечку, потому что она всех так достала, она со всеми там переругалась. И администрация сказала, мы вас не пускаем, потому что это из соображений безопасности сотрудников и других покупателей. Представляете? Не очень-то и божий одуванчик, конечно, это бабулечка. Бывают такие бабулечки, и держитесь от них подальше.

0: Робин Шульц Сириал. Только что выяснили что-то о мироздании. Нам об этом спели. 17 часов 49 минут в Москве. Господа, до конца этого часа Gearbox и Alan Walker. Не вместе. Один за другими. Ну, короче говоря, обязательно еще послушаем музыку от них. А в следующем часе так получилось, что я опять с вами. Не спрашивайте, а хотя спрашивайте, но попозже расскажу.
1: Реклама. Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
2: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
5: «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
5: Имеются врачебные показания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
11: Hit FM.

А все новиночки, между прочим, можно еще проверить и на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки» и в мобильном приложении «Радио Хит ФМ». 18:06 в Москве. Что могу вам сказать? Я Обломов Илья, свежесть белья, заслуга моя. Но, как вы понимаете, Обломов только, наверное, в следующем часе где-то все-таки пробку откопал сейчас. Вот, и там не радостно стоит, или в лифте застрял, или еще какие интересные дела делает. В общем-то, понимаете, немножечко попозже его надо будет дождаться, но дождаться обязательно. Единственное, что время-то не ждет, и не ждет везде хит, который решил заглянуть именно в этом часе, и тут должен быть кто-то. Но кто-то должен быть, чтобы вам все удобно сделать, чтобы кто-то из вас выиграл обязательно в нашем везде-хите что-то очень даже полезное, или вкусное, или спортивное, или красивое, ну посмотрим, или вообще на такси покататься. В общем, посмотрим, все выясним в этом часе, просто не забывайте, что в какой-то момент, и там вам будет специальный сигнал, нужно и писать слово «везде-хит» в наш мессенджер 925-007-1074, и я по-прежнему отсчитываю 30-й везде-хит сегодня, потому что 30 июня все еще не закончилось. Калашникова здесь. Здорово.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада – летняя смена цен. Лада Нива Тревел от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И Лада Нива Леджент от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: Завтра в Калуге дождь, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21.
2: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: еда. Далеко не каждый знает, что оливки и маслины – это один и тот же плод с разницей в степени зрелости. Но еще меньше людей знает, что полезнее. Эксперты рассказали, темные плоды, маслины, являются более зрелыми. Однако черного цвета можно добиться как естественным дозреванием, так и специальным окислением кислородом. Добросовестные производители всегда сообщают об этой процедуре на этикетке. Оливки же зеленого цвета, в отличие от черных, не проходят этап насыщения кислородом, хотя и обрабатываются для удаления горечи. В остальном, с точки зрения пользы, они примерно равноценны. Выбор зависит в основном от вкусовых предпочтений. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: «Утренний хит» на радио «Хит FM».
1: Это я дозванивалась до нашего победителя. Я напомню, 30-го должна была сначала отсчитать везде хит, чтобы ему вручить, но еще и дозвониться. Еле успелась. Успела? Еще нет. Еще вечер впереди, а еле успела и Андрей, насколько я поняла. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы ли это? Вы Андрей же?
2: Я Андрей.
1: Вот, а и вы наш победитель. Представляете, как здорово выпало вам сегодня в этом часе им стать. Вы из какого города к нам? Интересно.
2: Екатеринбург.
1: Екатеринбургу привет, конечно же. А у вас, уважаемые жители Екатеринбурга, Андрей, смотрите, какой красавчик этого часа герой. Он выигрывает везде хит. Давайте теперь вместе узнаем, что же за везде хит у вас сегодня попался вам. А вы сегодня, счастливчик наш, вытаскиваете везде хит на модную одежду. Это значит, что благодаря Хит FM что-то можете, вот, пожалуйста, купить модненькое, например, себе или кому-то на одном из известных маркетплейсов. Мы вас с этим еще раз поздравляем. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Сейчас все буду рассказывать, как действительно ваш везде хит у вас в руках останется, окажется и будет. Ну, а мы на сегодня, Игорь, считайте, заканчиваем, господа, но завтра все случится снова.
0: Лови везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Велкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
6: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сама». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
9: Кроме промо-дейконов, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
10: В «Ленте».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Боб Синклар прямо сейчас на Хит ФМ. Господа, 18 часов 51 минута в Москве. Обломов нашелся. Будет в следующем часе вместе с нами, вместе с вами. А то некоторые соскучились, особенно девочки. Я понимаю, все случится вот буквально через 10 минут. Ну и, конечно, чудесного вам вечера. Была Калашникова, улетела целая, пока.
1: Реклама. Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Ильей Обломовым на Радио Хит ФМ.
1: Диджей Годжа на Хит ФМ только что. Мичико. Начало восьмого в Москве. Большой релиз, полное погружение в музыку. Хиты, новинки, премьеры. Все это впереди. Вот в такой вот приятной музыкомпании мы проведем следующие три часа. Плюс нас ждут разделы Double Track, хиты без правил и специальный хит-парад. Кстати, Double Track уже в этом часе.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2?
7: О, как раз еще и самоката привезли.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Дюк Димон на Hit FM Ocean Drive. А впереди Marshmello и Portugal The Man, которых мы поздравляем от всей души с дебютом в главном хитовом чарте. На прошлой неделе, в минувшую субботу, на 16 месте они начали свое восхождение к вершине нашего чарта, поэтому дальше больше, дальше выше. Голосуйте за трек «Феникс» на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. И, конечно, слушайте эту песню «Феникс» в ближайшие минуты здесь на самом хитовом радио.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: Завтра в Калуге дождь, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: соцсети.
1: Мы уже неоднократно говорили о том, что не стоит доверять всем лайфхакам из интернета. И вот еще один новый тренд среди зумеров, который заставил стоматологов сильно поволноваться. Все дело в погоне за голливудской улыбкой, которой молодые люди пытаются добиться через дешевые отбеливающие зубные полоски. Секрет их работы кроется в перекиси водорода и карбамида, которые агрессивно осветляют эмаль. Однако многие ради усиления эффекта специально игнорируют инструкцию и держат средства дольше положенного. Как итог, поговорка «много, не мало» не только приводит молодых людей в стоматологические клиники с поврежденной эмалью, ожогами и острой болью, но и заставляет выложить кругленькую сумму, чтобы исправить свои ошибки. Вывод один. Читайте инструкцию внимательно и не рискуйте своим здоровьем. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM. Впереди Double Track. Уникальная возможность поймать подряд две песни одной звезды. Каждый вечер новый герой. Исполнитель, группа или диджей. Сегодня самый высокооплачиваемый диджей планеты. И в таком статусе он пребывает уже несколько лет подряд. Итак, Кэлвин Харрис вместе с нами сегодня. В этот вторник Кэлвин Харрис, впереди две его работы. Первая называется Satisfy и трек под номером 2 Drinking from the Bottle.

0: Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. Т4Л. Этим летом все точно сложится.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
13: Быть одним единственным, конечно, здорово.
14: Но в морской бой играть вдвоем.
15: В прятки интереснее втроем.
14: А для футбола нужно хотя бы четверо.
16: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Клан Карусел на Hit FM Ride. Мы с вами уже летим на полной скорости в час новый, а там хиты без правил. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какой новый трек в итоге победит. Поэтому заходите в нашу официальную группу Hit FM ВКонтакте, ищите пост на тему хитов без правил. Мы там уже все разместили, все подготовили. И проголосуйте там же за тот свежак, который вам понравится больше.
1: Реклама. Костюм. Носки. Бритва.
2: И еще есть место.
1: Тогда берем еще костюм.
2: Мы превышаем допустимый вес.
1: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58 88 88.

0: Hit FM.
1: Темпер Сити на Hit FM только что и Self Aware в начале 9-го по Москве. Впереди у нас хиты без правил.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Их две, и они обе очень сильно хотят попасть в эфир. Повезет той, в чью пользу придет большее количество ваших, друзья, голосов в нашу официальную группу ВКонтакте. Поэтому проходите, голосуйте. Под номером один с нами сегодня Диско Бомбино и София Элис Бекстер. Песня «Dancing Without You». Диско Бомбино, София Элис Бекстер, «Dancing Without You» номер один. Под номером два Кэти Перри, «Watch It Burn». Мы стартуем.
0: Хиты

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: правил. Киты без правил.
1: Хиты без правил на Hit FM 2018, время московское. Лучшие мировые новинки и только одно свободное место в нашем плейлисте. Решайте, какой свежак это самое место в итоге займет. Заходите в нашу официальную группу ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером 1 диско Бомбина и София Элис Бекстер. Dancing Without You. Под номером 2 Кэти Перри и песня Watch It Burn. Мы вернемся уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: здоровья. Медики со всего мира давно говорят о вреде сахара для здоровья человека, однако популярные подсластители оказались еще более опасными. Команда ученых из Франции проанализировала данные 100 тысяч местных жителей, которые в течение нескольких лет предоставляли исследователям данные о своем здоровье и образе жизни, указывая виды употребляемых продуктов и напитков. Оказалось, что французы, использующие сахарозаменители, а не белый сахар, больше рисковали развитием целой группы опасных заболеваний. А среди наиболее нежелательных подсластителей медики выделили аспартам и ацесульфам К. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM финал. Лучшие новые песни бились в этом часе за место в нашем плейлисте, а вы их забрасывали своими голосами в нашей официальной группе ВКонтакте. Очень скоро, буквально через минуту, узнаем, кому повезло больше. Устроим подсчет ваших голосов. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты новых песен. Первая называется «Dancing Without You». Это «Диско Бомбино» и «София Элис Бекстер».

0: Диско Бомбина, Софья Элис Бекстер, Dancing Without You, номер один. Под номером два. Кэти Перри и работа Watch It Burn. Уже 20:36 в Москве. Самое время поставить точку в нашем муз-соревновании. Узнать, кто же победил сегодня в музыкальном батле. Для этого посмотрим в группу Hit FM ВК, для того, чтобы с вашими голосами разобраться, их подсчитать. Итак, с разницей в 9 голосов в этот вторник, 30 июня, в нашем муз-батле побеждает песня «Dancing Without You». Диско Бомбина и София Элис Бекстер. Вот имена наших финалистов, наших победителей. Еще раз напомню название трека «Dancing Without You». Эта песня дальше прозвучит целиком.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Лето — это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
10: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. «Где ты?» Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+. Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
11: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Это Another на Hit FM и Talk to You. 20:51 время московское. Впереди ребята, которые тоже попали в главный хитовой чарт. Впервые попали в главный хитовой чарт в минувшую субботу, с чем мы их от всей души поздравляем. Трэп Мафия Хаус, работаем Мафия Стайл. Услышим очень скоро.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и масс

0: Это большой релиз на Hit FM, и мы традиционно всех вас приглашаем в наш специальный хит-парад. Тут мы мониторим чарты других стран. Сегодня Румыния. Давайте узнаем, кто у них там в топе. Начнем с 31 места. Здесь знакомая и любимая многими песня под названием Rain Dance. Это Dave и Thames.
1: Chart special. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также Booking и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: HitFM.
1: Большой релиз на HitFM, Chart Special и лучшее из хит-парада Румынии. Мы с вами перемещаемся на шестое место. Сейчас будут афро-мотивы. Афро, столь популярные в этом летнем сезоне. Песня Let Me Be в Румынии добралась до шестого места, поэтому давайте сейчас эту самую песню и послушаем. Удовольствие получим, естественно. The Second Voice, Let Me Be, номер 6.
0: Chart Special.

0: Хит Ньюс. Тренды. В русском языке у множества слов есть огромное количество равноценных заменителей, которые позволяют сделать нашу речь красивее и разнообразнее. Правильно применять их может помочь словарь синонимов, а российские филологи тем временем рассказали, у какого слова больше всего вариантов для замены, и рекордсменом стало скромное наречие «очень». У него насчитывается около сотни синонимов, что, по словам экспертов, произошло из-за высокой востребованности в речи. Эти слова не просто дублируют друг друга, а помогают передать разные стили и эмоции человеческого общения. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад и музыкальный топ Румынии вашему вниманию. Напомню, каждый вечер мы смотрим, что творится в музыкальном плане в разных странах. Итак, Румыния, впереди пятая строчка. Тут «Латина» плюс это официальный гимн чемпионата мира по футболу 2026. Неудивительно, что песня поднялась настолько высоко. Пятая строчка, работа «Дай-дай», Шакира и «Бёрна Бой». Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2?
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию. Проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Российские Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это большой релиз. Перед тем, как мы продолжим делать обзор чарта Румынии в разделе «Chart Special», очень важная информация, которая касается дня завтрашнего, среды. В хит-вумен-клубе у нас интересный гость. Программный директор форума HR Expo про людей Анна Лузина ровно в 15.00 по Москве, только на самом хитовом радио. Не пропустите наш Hit Woman Club. Будет любопытно, будет интересно, поверьте мне. Ну а сейчас мы возвращаемся в раздел Chart Special. Лучшая из хит-парада Румынии. На очереди песня, которая заняла на этой неделе 3-е место. Когда-то была на 1-м, напомним, сейчас на 3-м месте, но тоже, в принципе, неплохо. Но тоже отлично, что это такое, неплохо. Плохо, отлично, супер. Итак, работа Jamaican Bam Bam. Это Hoogel. Послушаем далее в разделе Chart Special на самом хитовом радио. И на этом зафиналим большой релиз. И будем прощаться с вами до завтра, до 18.00 по Москве.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Здоровье и молодость вашей кожи напрямую зависит от того, как часто вы меняете наволочки на подушках. Медики напоминают, что наволочки загрязняются быстрее, чем остальное постельное белье, поскольку находятся в постоянном контакте с кожей лица и волосами. На ткани постепенно скапливаются кожные сало, частички эпидермиса и остатки косметических средств, создавая благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Исследования также показывают, что если не стирать наволочку неделю, то количество колоний бактерий на ней может стать огромным, что в свою очередь может вызвать заболевание кожи. И чтобы ваша кожа оставалась здоровой и чистой, то эксперты рекомендуют стирать наволочки не реже одного раза в неделю. Будьте здоровы и относитесь к своему организму с любовью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, каждый будний день.

0: летних отпусков в самом разгаре, и, казалось бы, это гарантированная возможность перезарядить батарейки. Однако долгожданный отдых может стать ловушкой. Дело в том, что у нашего организма есть свои планы на каникулы. Ему необходимо дать время на акклиматизацию до 2-5 дней, особенно при смене климата или часовых поясов. А полный цикл оздоровления занимает примерно 3 недели. Поэтому, уезжая на море всего на несколько дней, мы рискуем просто провести себе стресс-тест. Чтобы ничего не испортить, медики рекомендуют планировать длительные каникулы, в идеале 3 недели, и не пытаться успеть все и везде. Также постепенно знакомьтесь с местной кухней, чтобы не нагружать пищеварительную систему, и помните, что настоящий отдых – время для восстановления, а не забег, и здесь важно обойтись без спешки. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой информации.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: У многих из нас дорога на работу больше напоминает квест, наполненный массой раздражителей, заторов, слишком самоуверенных соседей по потоку, а также регулярных дорожных работ. Встречаясь со всем этим на пути, мы невольно переносим часть негатива на рабочее место, что совсем недавно подтвердило исследование команды ученых из Американского университета Индианы. И это не просто каприз, а настоящий ящик раздражения, который делает нас более конфликтными с коллегами. Но есть и действенный способ борьбы с подобными состояниями. Всего несколько минут прослушивания спокойных инструментальных композиций или ненавязчивой музыки значительно улучшают настроение и снижают желание срываться на всех вокруг. К тому же, это бесплатно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: и главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Второе место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер, Body Talk.
1: Первое место.
2: Авалон Рокстон, Vertigo.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Современный рынок услуг все чаще продает необычные решения. Допустим, в последнее время среди россиян набирает популярность нытинг. За деньги исполнитель готов выслушать ваши жалобы на работу, погоду, соседей и жизнь в целом. Но без советов, нравоучений и призывов взять себя в руки. А еще можно нанять человека, который оправдает вас в любой ситуации, чтобы вам стало легче, а также докажет, что все остальные ошибались, а правда на вашей стороне. Помимо этого растет популярность услуги, когда клиент занимается своими делами. Допустим, играет в компьютерные игры или гуляет, а исполнитель в это время занимает место в очереди и сообщает, когда ему необходимо подойти. Да, кажется, с такими трендами услуги психотерапевтов

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: насекомых. Небольшой гаджет с помощью искусственного интеллекта сканирует пространство и всего за 3 миллисекунды вычисляет цель для уничтожения. Ожидается, что установка может поражать до 30 комаров и других мелких насекомых в секунду в радиусе 3 метров. Производство полезного гаджета планируется начать уже в этом августе. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.